Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, hello, ди народ. Если твой план на утро был проснулся, потянулся, снова усну, сорян, не дадим тебе проспать работу. Это сонно ломающее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Wait, look at you, Катя, looking good today.
1: Спасибо за комплимент, Сай. У меня вчера был такой насыщенный день, честно говоря. Моталась по городу туда-сюда, туда-сюда.
0: Как маятник, что ли?
1: Именно. А потом пришла домой и увидела, что у меня укроп в зубах застрял. И у меня мысль, сколько времени я ходила так по городу, сколько... и почему никто мне об этом не сказал.
0: И сколько людей встретила, да, в своем пути с укропом.
1: Повеселила, скажем так. Вообще, это такой тонкий вопрос. Говорить человеку, что у него там, не знаю, футболка испачкалась, в зубах что-то застряло, ширинка, в конце концов, расстегнута.
0: Нет, ширинка, если там, ну, форточка открыта, надо закрыть, иначе продует. Но это важно. Ты знаешь, да, вот это сложно. Мне кажется, скорее всего, это зависит от того, насколько хорошо человек знаешь.
1: Mm-hmm.
0: Если скажешь первому постричному, он подумает, либо клиника...
1: Не твое дело, да?
0: Либо клеить, и вот и начинаешь, понимаешь? Да, это сложно. Но ладно, а с укропом в зубах? Тебе сказали, что это тренд сезона. Вот теперь так, ну, это тренды, как бы, или как, ну, это типа в соцсетях, типа тренд.
1: Да, да, да. В общем, чувствуем, ребята, эту тонкую грань и оставляем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, какой город, кого нам нужно разбудить.
0: То есть скоро мы начнем читать вместе с мадам Укропом. С мадамом Укропом. Так что через одну песню вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Заявки на пробушку наполучали. Я зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Смотри, что пришло. Катерина пишет: «Вчера вернулись из отпуска с всей семьей. Сегодня как сонные мухи». Почему не сонные, там, скажем, бегемоты? Или сонные красавицы? Ладно, сонные мухи, разбудите пробку в Москве и семью Климовых.
1: Зиба-зиба. Давайте, Климовые. Мы вам, во-первых, завидуем, что вы из отпуска вернулись. А во-вторых, давайте настраивайтесь на рабочий лад.
2: Если что, белая зависть, да?
1: Mm-hmm.
2: А если в Африке, это будет по-другому работать. Погнали!

0: знает Олю, нужна пробушка в срочном порядке. Катя Саймон, разбудите его. Жена Алевтина просит.
1: О, все будет сделано именно так, как ты просила. Погнали!

0: Ну что ж, пишет, моему папе Виталику нужна пробушка, чтобы активнее вел машину. Карина пишет.
1: Катя Сай, с вами каждое утро доброе, а с пробушкой еще и бодрое. Передаю пробушку всему Екатеринбургу. Это Мария подписалась.
0: Ух ты, смотри, какая еще песня будет. Включи это Славку.

0: хорошо.
1: Мы заодно мы тоже проснулись, да?
0: Реально.
1: Вообще.
0: Телефон прямого эфира, ребят, запоминайте, 8-495-956-101-2. Можно позвонить на этот номер.
1: Бодрок пожаловал в шоу. Раз, два,

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: What's up? Привет, динород! Заходи к нам, поднимаем все от настроения до век. Это векоподнимающее шоу
1: «Разбудилники».
2: Здесь векоподнимательница Катя Бодрова.
1: Векоподниматель, диджей Саймон.
2: Звучит как вид бизнеса, да? Сейчас игра слова «микс» — тренажер для мозга, который похож на название «брейн-рот» животных.
1: Это точно. Есть сходство. Играть в слово «микс» с нами будет Оля из Москвы. Олечка, привет.
2: Оля! Hello! Олечка!
1: Да, что...
2: О, все, подай голос, Оля. Ты тут? Ты в эфире?
3: Да.
1: И... Ой, а ты же не на громкой, мы надеемся.
3: Нет.
1: Нет, все, супер. Оля, ну что, как настроение? Где мы тебя, точнее, ну да, где ты сейчас? С кем ты сейчас?
3: Смертная на работе.
2: О, а интересно, в каком подъезде проснулась?
3: Самом красивом.
1: Смотри, вопрос на засыпку и справилась.
2: Вообще.
1: Вывернула в свое русло, Оля. Слово «микс» игра, Оль, в чем заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение, которое ты определенно точно знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы три фразы из пяти. Если справишься, побеждаешь. Все понятно?
3: Ну да.
2: Окей, удачи, слушай оба. У меня сломанный русский язык. Так, первая фраза. Тивизибися.
1: Тивизибися.
2: Как ты думаешь?
1: Тивизибися.
2: То есть, когда человек теряет контроль, да?
1: Теряет контроль над собой, да. Вот есть вход, а есть... Выход. Выход, да.
2: Так.
1: И человек что делал?
2: А первая форма глагола?
3: Тебе выход?
1: Тебе на выход.
2: А если из...
3: А, тебе на выход.
1: Да нет, это был прикол.
2: А если этот выход именно из себя? Ой, я уже сказал как?
1: Да, ты уже сказал.
2: Разве, да?
1: Классно.
3: Выйди из себя.
1: Да!
2: Вот, она сказала правильно, так что засчитываем. Так, следующая фраза. Пертат верный.
1: Пертать верный. Что бы это могло?
2: Да, там буква Т, не Д.
3: Вы загнулись, Петропара.
1: Вот дети родителям обычно это делают.
3: Припотнет!
2: Да, конечно, умница! Так, сейчас следующая фраза.
1: Мудать осевомок. Мы тут не ругаемся, если что. Мы играем слово «микс».
3: Да.
2: Если переставить буквы, если не «мудат», что мы делаем? Если мы используем свои мозги?
1: Мыслить или синоним?
3: Пудрим мозги. Пудрим мозги.
2: Звучит красиво, но...
1: Красиво, да?
2: Не совсем то, что мы хотели.
1: Чуть не то, да. Но это как бы размышлять не о низком, а о...
2: О!
1: Есть низкое, а есть...
3: Высоком.
1: Да.
2: Конечно, думать о высоком.
1: С небольшими подсказками, но все-таки справилась. Ладно, защита.
2: Мы ее довели до пункта назначения.
1: Довели мы ее во всех отношениях. Оль, мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
2: И у нас по традиции есть несколько секунд для привета. То есть у тебя есть 9,5.
3: Да, всем привет всем жителям вообще нашей планеты Земля. Классный, позитивный, а вообще супер.
2: Земля в иллюминаторе.
1: Москва, включи тусов.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя, Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Radio.
1: DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мамамакуса. Эй, what's up, D-народ? Это дискотека 24 на 7 под названием шоу «Разбудильники». Ну что ж, у вас карты Таро, у нас карты Мемо. У вас таролог, у нас мемологиня. Катя Бодрова!
3: И слушайте, этот прогноз на сегодня будет диджей Саймон.
2: Она еще и мемолог. Так что сейчас мемоскоп, лови предсказания, выращенные на мемо-смуды.
3: Звезды расскажут, какой ты отдел на работе.
2: Ух ты, окей. Овны, как всегда.
3: Отдел продаж. Сегодня вы человек, который может продать снег зимой и идею в 8 утра.
2: Эх, какие вы продажные. Это у них как раз комплимент, да? Окей, тельцы.
3: Бухгалтерия. День, когда вы грамотно распоряжаетесь финансами. Спойлер, дебет с кредитом сойдутся.
2: Бухгалтер. Окей, близнецы.
3: Пиар-отдел. Сегодня вы гуру коммуникации. 100 звонков, интервью и один пост срочно выложить.
2: Да, вот так пришел на радио и понял, что черный пиар тоже пиар, да? Так, раки.
3: HR. День, когда все пытаются вам понравиться. Читайте людей внимательнее, как читают резюме.
2: Лови!
3: Руководство. День принятия важных решений. Звезды советуют не бояться ответственности. Вы справитесь.
2: Руководство. Как будто руками водится, да? Так, львы, да?
3: Дева.
2: А, девы.
3: Отдел аналитики. Сегодня вы графики, цифры и отчет на 24 страницы. Если есть хаос, вы его аккуратно сортируете по полочкам.
2: Весы.
3: Маркетинг. Презентации, идеи, обсуждения. День, когда работа в удовольствие.
2: Окей, скорпиончики.
3: Служба безопасности. Вы знаете все про всех, кто владеет информацией, к тому подлизываются.
2: Да, серьезный отдел. Вот так, стрелцы.
3: Отдел развития. Курсы повышения квалификации, кулинарные уроки или английский за неделю. Сегодня вы освоите все.
2: Вообще, у нас в холдинге, вообще, вы с этим отделом все в порядке, да, вообще? Ребят, мы вас видим, мы чувствуем то, что вы делаете. Вы просто молодцы. Козероги.
3: Юридический отдел. Неважно, что вы сегодня говорите, главное, уверенно и с ссылками на пункты.
2: Раз я уже один отдел похвалил, надо всех похвалить, чтобы не обидеть.
3: Юристы.
2: Да, юристы, вы тоже в теме, вы крутые. Водолей.
3: Ну, теперь привет айтишникам. IT-отдел. Сегодня вы спасаете всех, кто куда-то нажал и все сломалось. А еще смотрите на коллег так, будто они забыли перезагрузиться.
2: Я же айтишник, кстати, по образованию.
3: Добрый вечер. Приятно познакомиться, я не знала.
2: Да, меня визави, сразу компьютер сам заработает.
3: Даже... Есть такое.
2: Вот, компьютеры же нас боятся. Так, и кто? Остается, это рыбасы, да?
3: Креативный отдел. Сегодня вы предлагаете идеи, которые сначала никто не понимает, а потом говорят гениально.
2: Ну что ж, если ты змееносец, до следующего раза. То есть обязательно очередь до тебя дойдет. А пока вот запомни, это мемоскоп в радиошоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: рубрики на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: В рубрике «Сайхакинг». Личные лайфхаки в студию, в эфир, пожалуйста. Саймон, чего порекомендуешь?
1: О, сегодня три совета из мира тайм-менеджмент и самосовершенствования.
0: Люблю, давай.
1: Ну что же, правило 2 минут. Если задача занимает меньше 2 минут, делай сразу.
0: Ага.
1: Да.
0: То, что все так просто было?
1: Реально, многие из нас откладываем на потом. То, что занимает мало времени, лучше сделать сразу и забудь вообще навсегда.
0: Угу. Правило 2 минуты. Угу. Хорошо.
1: И также правило 5 минут. Если занимает 5 минут или чуть меньше, тоже сделай сразу. Так, чтобы быстрее принимать решение, ограничь выбор 3 вариантами. И вот, и потом, то есть третий лишний, второй лишний, вот так методом исключения ты быстрее как бы примешь решение.
0: Ты некие сценарии себе прописываешь ровно в количестве 3 штук.
1: Ну, или допустим, что? если я понимаю, что есть такая привычка, можно на всех посмотрю, да?
0: Да.
1: Вот, 10, я методом исключения сокращаю до 7, до 5 и до 3. И вот, когда 3 остается, я уже глубже думаю. Вот.
0: Самые приоритетные.
1: Да, вот я также уже глубже, глубоко вхожу, понимаешь?
0: Так сказать, в ситуацию.
1: И третий совет, чтобы не потерять вдохновение, записывай идеи сразу, блин, даже самые странные. И, то есть, приложение заметки, то есть, должно быть на главной странице твоего телефона, не где-то в Кукуево, понимаешь?
0: Вот.
1: То есть,
0: это
1: сразу
0: моя ошибка.
1: Открыл, сразу забахнуло, и все.
0: Вот чего мне не хватает. Быстро все идеи в заметке, потому что перед сном мне что-то гениальное просто родилось, а на утро я все забыла.
1: А, и не уснула до 4 утра, да? А в эфире уже быть всем.
0: Ну что, идеальный тайм-менеджмент готов, считай.
1: Спасибо за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Добрый Slim Shady.
2: Рэп.

0: Качап.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко. Твой! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, ди-компания. Если сегодня утром зеркало посмотрело на тебя и тоже решило еще немного поспать, не беда. Сейчас добудем тебя в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Е-е-е-е.
1: Отучиться на водительские права, записаться в команду любительского волейбола.
0: Ух ты.
1: Ежедневно делать зарядку для осанки. Вот, а ты что из года в год откладываешь на потом? Реально, каждый день я хочу это сделать, и ничего.
0: У меня это выпуск собственного альбома. Уже сколько уже откладывал, что скоро я чувствую, что я буду дедушка, и все равно буду стремиться к выпуску этого альбома.
1: И потом уже такой, покашливая, в треке.
0: Может, тогда это будет уже модно, знаешь?
1: Кстати, да.
0: Кашель-трек.
1: А какашель-трек, это такой алдовый стиль в буквальном смысле.
0: Да, то есть соберу все мотивы олдовых треков, и вот у тебя альбом соберется.
1: Прикольно. Как история создания альбома Саймона просто на ваших глазах рождается, ребята. А мы готовы своими глазами увидеть заявки на пробушку. Оставить их можно в группе ВКонтакте под последним постом. Ты можешь оставить свое имя, откуда ты, из какого города и кого нужно разбудить.
0: Присылай заказы на пробушку и через одну песню прочитаем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, кто здесь? Катя Бодрова.
2: О, а кто тут? Это я, твой брат, от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Сколько лет, сколько зим?
2: Не говори.
1: Ну что, заявки на пробушку получили. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Доброе утро из Подолска. Разбудите мою дочь Настю. Едем на экскурсию в Москву сегодня, а она сонная.
1: Экскурсия – это классно. Вот на экскурсии поспишь.
2: Там выспишься, да? Потом спросишь, что-то запомнил? Все запомнил. А рассказывай. Ладно, погнали. Хочется совку. А, это я эффект включил, да?
1: Эхо.
2: Да.

0: Артем пишет дальше. Сай, Катя, сделайте пробушку всем, кто нас сейчас слышит, чтобы заряд был прям на весь день. Не жалейте треков, ну, Тёма, обижаешь.
1: Твой заказ будет нам закон. Все, погнали. Включите совку.

0: Что за лайк?
1: Они разошлись. Рим пишет, не могла уложить ребенка до 4 утра. Воу. Нужна бодрость, как никому другому.
0: Верим. Литвин подписался. Минеральные воды. Отправьте, пожалуйста, ваши бодрые треки всему городу, а то город будто замер.
1: Все. Минводы. Римочка. Вот все для вас. Let's go.

0: Мелодию мы все знаем.
1: Король вечеринок, диджей Саймон здесь. Я готова озвучить и напомнить телефон прямого эфира для игр. 8-495-956-101-2.
0: На кону шикарный мерч от Radio DFM. А так, пока ты слушаешь шоу «Разбудильники», поэтому включи

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
15: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Салютики, D-People. Это место, куда присылают плохое настроение на ремонт. Это жизнерадостное шоу.
1: Разбудилки.
0: Здесь Катя Flat White Бодрова.
1: Диджей Пуэр Саймон.
0: Ну что ж, играем в «Кто там?» игра, где можно подряд услышать такие вопросы. Ты живой? Ты животное? И никто не обижается.
1: Это правда. Игра «Кто там?» Играть с нами будет Роман из Ставрополя. Ром, привет.
0: Рома, Ромама.
2: Привет, ребят.
1: Рома, ты кем работаешь?
2: Я работаю айтишником, работаю на удаленке.
0: Ух ты.
2: Да, я только вернулся после пробежки.
1: О, круто. Умница.
2: Решил к вам залететь.
0: Вау, я тоже айтишник, видишь, значит, мы не тезка, а как еще этот...
1: Коллеги. Если...
0: Коллеги, конечно.
1: А я тоже пробежки люблю. Мы с тобой тоже спортивные коллеги. Ром, ну у нас миндальная связь выстроилась.
0: У нас это так называется, миндальная связь.
1: Запоминай. Ну а прямо сейчас мы одного из трех человечков выгоним ненадолго из эфира.
0: Ну ты скажи, как есть, сливать, конечно.
1: Да, зальем Саймона ненадолго. Долго.
0: Всем слили, и я поплыл, да.
1: Отключили ему наушники, и теперь, Ром, я попрошу тебя загадать звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучить в эфире. Саймон нас не слышит.
2: Так, надо подумать. А персонажа можно нереального, правильно я понимаю?
1: Ну да, если персонаж, он уже априори. Да, да, из сказки, из мультика, какой угодно.
2: Я придумал. Возьмем мультик «Шрек», персонажа оттуда Фиона.
1: Давай, такого персонажа у нас еще не было. И я думаю, шансы на победу у Саймона высоки. Просто он всегда продувает в эту игру. Посмотрим, что будет на этот раз. А дальше включаем ему наушники, и у него будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там, кого ты загадал. Отвечай на его наводящие вопросы, пожалуйста, только «да» или «нет». Хорошо?
2: Да, хорошо, я постараюсь.
1: Если он промахнется, да. Если промахнется, не отгадает, кто там, ты забираешь фирменный мерч от радио DFM. Сай, возвращайся.
0: Окей,
1: let's do it. Я выяснила, кто там. У тебя одна минута на то, чтобы сделать то же самое.
0: А шанс есть вообще сегодня?
1: Есть.
0: Не верю. Ладно.
1: Погнали.
0: Окей. Рома, ты вымышленный?
2: Да.
0: О, это уже хорошо. Ты из сказки?
2: Нет.
0: Из мультика?
2: Да.
0: Из мультика. Ты россиянин?
2: Нет.
0: Значит, ты импортный, да? Так, из мультика. Ты вообще какой-то цветной?
2: Нет.
0: Ты не цветной, то есть ты в обличии человека?
2: Да.
0: А мужик?
2: Нет.
0: Девочка, у тебя платье красивое есть?
2: Да.
0: Тебя не выдавали замуж?
2: Нет.
0: У тебя длинные волосы?
1: Сложный вопрос, не выдавали, в смысле, ну, выдавали.
0: Выдавали замуж, да?
1: Угу.
0: У тебя мачеха злая есть?
2: Нет.
0: Красивое платье? Туфли?
2: Нет.
0: Гномы вокруг тебя крутятся?
2: Нет.
0: А кто ты?
1: Ну, туфли у нее и были.
0: Были туфли?
1: И на вопрос, цветной ли человечек, я бы все-таки сказал цветной.
0: Да, а в какой...
2: Если говорить человечек, то, возможно, и цветной, но там не только человечек.
0: Но я как понимаю, то есть книгу про тебя писали? Ты случайно не Алиса в «Стране пипец»? Нет?
2: Нет,
1: он случайно не Алиса. В общем, ладно, сайт, твоя версия принята, это мимо.
0: Мимо, да?
1: Но надо признать честно, тебя Ром как будто пытался запутать.
0: Ну ему же приз забрать надо.
1: Поэтому в этом отношении он молодец. Ром, признавайся, кто там?
2: Саймон, смотри, это была Фиона из Шрека.
0: Я не угадал! Я сначала думал, не зеленая ли она вообще. Если бы ты сказал, что она цветная, я бы не угадал вообще.
1: Ну все, мимо. Поезд уехал, мы вручаем фирменный мерч от радио DFM победителю, и им становится Рома.
0: Рома-ма! Поздравляем! Ну что ж, секунд 8,5, у тебя есть на приветик.
2: Да, я хочу передать привет своим родителям, я хочу передать привет всем своим друзьям и хочу передать привет всем работающим людям, которые сейчас где-то в офисе находятся в этот чудесный день, вот они на удаленке.
0: Какой заботливый вообще.
1: Заботливый удаленчик.
0: Молодец.
1: Ставрополь, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшним?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
5: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS-35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО Банк. Не оферта. Указана минимальная цена на чанган CS-35 Max в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
16: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, и сейчас состоится настоящее музыкальное расследование. Сай расследует случаи плагиата в музыке, только если детектив берет обычно лупу, то Саймон – диджейский пульт. Рубрика «Копипаст».
3: Ну что ж, сегодня слушается дело между диджеем 90-х Chicane и Келвином Харрисом. Точнее, Харрисом.
2: Рыбкой.
3: Да уж. Chicane, то есть настоящее имя Николас Брейсгердл, заявил, что сингл Келвина Харриса «Blessings» копирует его классику 96-го года «Offshore», которая провела реально 8 недель вообще в чартах.
2: Mm-hmm.
3: Ну что ж, ответ Келвина Харриса мы узнаем чуть позже, но пока давайте послушаем эти два трека и решайте сами. Да?
2: И вынесем вердикт.
3: Да, вот и Катя тоже вот в том числе. То есть копипаст это или нет?
2: Нет.
3: Слушаем Calvin Harris featuring Clementine Douglas. Blessings.
4: No looking back this time.
3: Классный трек.
2: Mm-hmm.

0: Ну что ж, вот это Хариус. А теперь послушаем, как звучит Chicane Offshore. На первый взгляд ничего не понятно. То есть ничего не чувствуешь, что не чувствуешь, что что-то не то, да? Но когда ты добавишь бит и порезаешь сэмпл,
1: тогда получится сходство, да?
0: Смотри.
1: Магия работает.
0: И, кстати, Chicane считает, что Келвин очень-очень хитро порезал сэмпл таким образом, чтобы не было сразу ясно, что он заимствовал его творчество.
1: Что Келвин говорит на эти обвинения?
0: О, сейчас послушаем их теперь вместе, и потом я тебе скажу, что Келвин сказал.
1: Давай.
0: И, может быть, это свой вердикт нам видишь, да? Так, если эти треки уже с битом вместе сопоставлять, вот смотри, что получится.

0: dein, der Кельвин.
1: Ладно, скажу, что до суда дело не дошло.
0: Так.
1: Но в интернете немало людей поддержали Шикейна.
0: Ну,
1: и немало людей поддержали Кельвина. Но пока скажи мне, что ты думаешь. Потом я тебе скажу, что Кельвин здесь сделал.
0: Я думаю, что возможно, конечно, Кельвин мог услышать этот трек и вдохновиться, как бы запомнить эту мелодику и воспроизвести на свой лад. Ну вот, чтобы он прям намеренно хитрил, сидел, резал как-то определенным образом сэмпл, чтобы это скрыть, я думаю, у человека его уровня нет необходимости в этом.
1: Ну, кстати, кто является поклонником Кельвина, Кельвина Харриса или Харриса, загляните в интернет, он много видосов пилит, как он делает музыку с нуля.
0: Вот,
1: чувак,
0: вот, к тому же...
1: Он крут.
0: Я думаю, для него это не проблема.
1: Ну, я как человек, который пишет музыку, я же знаю, как мы тирим сэмпли, как мы режем, как мы тонал нас понижаем или там повышаем. Поэтому...
0: А потом оправдывайтесь, да?
1: Ну...
0: Надевай водолазку и извиняйся.
1: Дело в том, что пока ты не хайпанешь с песней, за тобой никто не придет, да, вот? Поэтому за мной еще никто не пришел, но я заимствовал, я не скрываю.
0: Я желаю тебе хайпануть.
1: Но Кельвин Харрис записал 8-минутный видос, где он пытался доказать всем, что он не спер.
0: Все-таки
1: что...
0: я думаю, что да, не спер.
1: Поэтому дело не дошло до суда. Катя сказала, не спер. Верьте. Ну что ж, вернемся скоро. Это копипаст. Здесь то сопрут, то не сопрут. Ну, сложно сказать.
2: Это шоу разбудил Вики.
3: Саймон
0: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А дальше тусовка
17: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Венера, Юпитер.
1: Hey, hello, deep планета. Это МЖ шоу
2: Разбудилки.
1: Сторону же представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
3: Сторона же, это, конечно, прекрасно. М представляет диджей Саймон.
1: Же женская сторона. Хорошо, я уже расшифрую, что там было. А так она намекает, он не понимает. Он уверен, она сомневается. И все это один большой космический квест под названием «Отношения». Рубрика «Венера, Юпитер». Да, когда встречаются две разные планеты.
3: Да, и мы пытаемся затрагивать какую-нибудь тему и предлагать мужской и женский взгляд на нее.
1: Вот поэтому это МЖ-шоу. Теперь вы поняли, да?
3: Предлагаю обсудить, а как мальчики и девочки проявляют свою симпатию.
1: А, то есть именно интерес к человеку, да?
3: Интерес к противоположному полу.
1: То есть пока каким признаком можно вычислить, да?
3: Да. Mm-hmm. Кто начнет?
1: Ladies first. What's рассказывай.
3: Я, и не только я, пообщавшись с большим количеством девушек, прихожу к выводу, что если нам нравится мужчина, мы просто не смотрим на него ни в коем случае.
1: Господи.
3: Прячем взгляд. Общаемся с кем-нибудь, кто рядом с ним, но никак не с ним. Если ты приходишь в компанию с лучшим другом, я буду болтать с ним вообще до смерти. Если я трындю с твоим другом, знай, я втюрилась в тебя.
1: Да ты что? Ну а как нам уже быть уверены? У нас все проще намного. То есть нам нравится, мы какие-то признаки показываем,
3: жизни.
1: Что. Да, жизни признаки. А вы тут все шифруетесь, когда уже будет понятно, что вы за нами пришли. Вот поэтому я даже не знаю, тяжело так, конечно.
3: Я пришла. Ты хочешь такую девочку, я пришла за тобой.
1: Это фильм называется «Звонок». Ты смотрела, нет?
3: Да.
1: У нас, конечно, все попроще. То есть, если все понятно, что мы проявляем интерес к девчонке, мы включаем режим супергероя. То есть, готовы поднять трамвай, открывать дверь от метро. То есть, все, готовы ради нее. То есть, мы начинаем, конечно, шутить вокруг нее. Чаще обычного становимся неожиданно внимательными. Все мелочи запоминаем. У нее пудел называется. То есть, вот запомнили, понимаешь? Немного волнуемся, конечно, рядом. Это тоже.
3: О, это очень мило, когда мужчина волнуется.
1: Это зависит, конечно, от опыта вот, игрока. И здесь есть такое. То есть, когда мы смеемся над всем ее шуткой. Смешно, не смешно. Вообще нам ржачно.
3: То есть, как над шутками босса.
1: Да, вот нам нравится, значит. Но есть последний пункт, который... Ты знаешь, некоторые мужики даже, несмотря на то, что они еще не афишировали интерес к ней,
3: так.
1: Они начинают к ней, то есть ревновать ее.
3: А, есть такое.
1: Вот как вдруг какой-то другой аксессуар к ней подходит, и человек... Да, чувак уже проявляет какой-то, то есть как будто она уже его собственность.
3: Самость, самцовость.
1: Да, самость. Да. Есть такое слово, да?
3: Да.
1: Самость, мне нравится.
3: Очень красиво, да.
1: Самость, проявляй самость. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под DFM. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
1: Слушай шоу «Разбудилники»
0: на радио DFM.
1: А-а-а-а-а-а.

Рэп-прогноз на DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, йоу, дитусовка. Если твоя подушка все еще хочет тебя затащить в постель, не ведись, включай, подушка, отлипательное шоу.
2: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон. Подушка хочет затащить тебя в постель, конечно. Подушка-самец. Ну что, знаешь, у меня только работает неинтересно или нет? Я когда одна дома вчера была, стук в дверь, и меня аж передернуло. Кто это может быть? Гостей я не жду. В итоге я на цыпочках, глазочку.
1: Надеюсь, не бывшая.
2: Выясняю, кто там, как зовут. Думаю, открывать дверь или не открывать дверь. А в итоге это просто доставка, про которую я забыла.
1: Ой.
2: Вот курьер пришел. Но почему я так боюсь? Потому что как-то, да, уже не принято. Если обычно сейчас гости в современном мире, вы заранее договариваетесь о том, кто во сколько когда придет. Это всегда неожиданно, что тебе кто-то стучит.
1: Ну, чтобы вдруг не поднят, кортизол, конечно.
2: Да,
1: а тоже у тебя кортизол до горла поднялось, не думаешь, это же кто?
2: Это большой стресс, реально.
1: Да,
2: так,
1: да.
2: Так, давайте это.
1: Ну, как говорится, если хочешь уборку делать дома, приглашай людей в гости, да?
2: Хитро, запомним.
1: Поэтому ты шла, блин, мне сейчас придется уборку, что ли, делать, пока ты не открывала дверь, да?
2: Ребят, нам нужна генеральная уборка, если что, поэтому ждем в гости. Группа ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
1: А пока вот присылай заказ на пробушку, а через одну песню...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, Бодрова, пожаловать к нам. Это я, твой брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: И будем выяснять, кто заказал пробушку. Я зачитываю заявки из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Присылал сообщение Алексей Викторович. Ну, так все серьезно.
1: Солидно.
2: А, да. Разбудите, любимый Краснодар. Скучаю по любимому городу. Сам езжу по стране, так как работа обязывает.
1: Гастролер. Дом, милый дом. Да. Гастролер. Да. Ты меня называла.
2: Гастролер. Переписали песню сходу. Ну что ж, погнали. Ничего не понимаю, но звучит прекрасно.

0: Красивое. Разбудильники, нужна функция пробушки на все 100%. Вчера была защита нового проекта, все силы туда отдала и до сих пор не могу восстановиться. Но защитила на отлично. Камила, умничка, валяйся, ничего не делай. Просто получай удовольствие и пробушку.
1: О, красивое имя Камила. Мне нравится. Ну что ж, поехали.

0: Ну что же, читаю ваши комменты дальше. Радмир пишет: моему другу, товарищу и тренеру по совместительству передаю пробушку для активной тренировки.
1: А Юля пишет: моей мамуле Татьяне Викторовне передаю привет. Она едет ко мне сейчас на машине в Питер и останется со мной на целую неделю.
0: Вау! Let's go!
1: Дочки матери.
0: Yeah!

0: песню про цикорий.
1: И кофе-фе. Телефон прямого эфира. Напомню, 8495-956-101.2. Звони или отправляй слово «Игра» в личку телеграм-канала «Радио Дефа».
0: А мы, по-моему, наушники челлендж будем делать. Поэтому инструктаж чуть другой. Вот.
1: Да, пиши все слова, любые рандомные. Именно их я и буду озвучивать Саймону в игре «Наушники челлендж».
0: Обещаю, на них не посмотрю, а скоро будет громко в эфире. Громче обычного. Это шоу «Разбудильники». Просыпаемся как можем, потихонечку. Катя не даст соврать.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
17: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
19: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Бри-бигиди-бэнг, бум, пэу. Это не мой телефон. Так, хаюшки, ди-пипл. Проснись и пой. И не ной. Это антихандра-шоу.
3: Разбудильники.
2: Ну что ж, в студии антихандра-леди и барышня Катя Бодрова.
3: Антихандрец, буду называть тебя.
2: Да, мне нравится.
3: Саймон.
2: Прикольно. Ну что, сейчас будет игра, где логика уходит в отпуск, потому что по губам мало кто умеет читать, и в том числе я. Но сейчас посмотрим, как это будет все в этой игре «Наушники челлендж».
3: Да, спасибо всем тем, кто прислал рандомные слова в личку в том числе. Теперь эти рандомные слова я буду артикулировать Саймону. Он не будет меня слышать, он будет только видеть, что я пытаюсь изобразить губами.
2: Артикулировать.
3: Не всегда у нас с тобой полное понимание в этой игре. Проверим, какая связь миндальная или не очень у нас с тобой сегодня.
2: Сейчас, я сейчас врубаю себе музон очень-очень громко и включаю функцию активное Катя-подавление. Так, и...
3: Готово!
2: Ой-ой-ой, как же громко!
3: Да, Саймон слушает свою любимую музыку, а мы начинаем. На ком, ребята, на чем слове прозвенит гонг, тот и победил, тому мы отдадим фирменный мерч от Radio DFM. Погнали!
2: И...
3: Аэропорт.
2: Как?
3: Аэропорт.
2: Антилопа.
3: Аэропорт.
2: Эскарлопа.
3: Аэропорт.
2: Пенелопа.
3: Как это сложно?
2: Там А, первая буква А.
3: Да.
2: Так.
3: А-Э.
2: А-Э.
3: Ропорт.
2: Чё, так пошире рот, так?
3: А-Э.
2: А-Э.
3: Ро.
2: Лё.
3: Порт.
2: Всё. Дальше.
3: Ладно. Рубашка.
2: Как? Чебурашка.
3: Рубашка.
2: Чебурашка.
3: Ру.
2: У.
3: Ру.
2: Ю.
3: Ру.
2: Еврика.
3: Рубашка.
2: Чебашка.
3: Рубашка.
2: Чебашка. Кто сейчас? Рубашка, рубашка.
3: Да, да.
2: Рубашка. Yeah.
3: Есть,
2: да.
3: Такой есть. Дальше. Стена.
2: О, если чуть помедленнее.
3: Сложно. С.
2: Не, не по частям, по частям хуже.
3: Стена.
2: Зеня. Сенча.
3: Стена.
2: Фигня.
3: Стена.
2: Сиса. Сиса. Сису. Нет.
3: Стена.
2: Ниндзя.
3: Стена.
2: Фигня.
3: Стена.
2: Вау, следующее слово.
3: Всё. Ой. Время истекло.
2: Что это такое было? Это интересно. Ёкаламана.
3: Ну что, ты не справился с первым словом. Это был аэропорт. Я понимаю, это сложно.
2: Я антилопу вообще видел.
3: По губам. Аэропорт. На рубашке мы, конечно, с тобой сошлись. Вау,
2: я считаю. Да, я допёрся, да.
3: Стена. Вот то слово, которое не удалось
2: ещё расшифровать.
3: Еще
2: раз скажи
3: стену. Стена.
2: Это сложное слово.
3: Сложно, потому что один слог мы с тобой
2: там
3: уже обсуждали.
2: Там СТ в начале. СТ друг рэпер, я знаю.
3: Саша СТ.
2: А в слове стене уже никак.
3: Да, гонг прозвучал на слове, который прислал Рома. Рома, мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Рома-рома-ма.
3: Наушники челлендж. Принимай участие в следующий раз.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону 24 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в течение дня будет идти дождь. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И Сай придумал музыкальную версию нашумевшего фильма «Назад в будущее». Он берет современный хит и идет в прошлое, чтобы отыскать оригинал. На поиски какого оригинала, Сай, отправимся сегодня?
2: Сегодня отправимся в нашем драндулете времени. У них там же спорткар, у нас красивый драндулет. Вот отправимся именно в поиски оригинала трекана 2024 года «Kygo» featuring Zac Able and Nile Rodgers. For life. И по пути еще другой ремейк найдем, но пока вот первый ремейк слушаем. Let's go. Yeah.

0: Как тебе жанр Tropical House?
1: Очень нравится, очень нравится.
0: Нравится, да? Вообще напоминает о райском краю, да?
1: И что-то воодушевляющее есть в этой музыке.
0: Угу. И вспоминаешь именно только лето.
1: Да.
0: Да, тропический хаос. Ну что ж, дальше у нас следующий ремейк вышел, но наверняка ты уже знаешь, какой будет сейчас трек.
1: Lady от
0: Mojo. Да.
1: Mojo.
0: Да. Он вышел 20, то есть получается между ними 24 года. В 2000 году вышел Mojo.
1: Это самая легендарная, самая нашумевшая версия все-таки композиции Lady.
0: Но это не оригинал, как многие раньше как бы считали и считают.
1: Я так считала, судя по всему.
0: Погнали. Mojo, Lady, hear me tonight.

0: версия, которую сегодня в любом клубе включи, будет...
1: Все леди прямо, да?
0: Круто. Все леди, да.
1: Да, прыжки, как креветочки, да?
0: Креветочки
1: вареные. Конечно. Да, не в обиду. Ну что ж, оригинал, то есть раз речь пошла о том, чтобы найти оригинал, да? Мы знаем, что Mojo откуда-то взяли сэмпл для этой песни.
0: Так.
1: Вот, и, ну, он не самый раскрученный трек в наших, в нашем крае, ну, в краю, или крае?
0: Краю.
1: Краю, то есть в России. Хотя вот там, где он был выпущен, как-то его помнят. Но оригинал вышел в 1970
0: каком-то году.
1: Много.
0: 80?
1: Да, так.
0: 85-й. 82-й.
1: Да, конечно. Ты экстрасенс, что ли?
0: Он просто два пальца мне показал.
1: Неправда.
0: Подсказка.
1: Ну, ты вообще прямо медиум. Да, 1982 году. И это Chick, Soup for One. Слушаем.

0: Ощущение, как будто Mojo замедленная версия, да?
1: Да, оказывается, я слышала этот трек. Его как-то зачем-то присобачили к версии Mojo, Lady. Mm-hmm. Вот вначале чуть-чуть дали, а потом уже пошла знакомая версия.
0: Ну, это диджей хотел всем доказать, что он знает музыку.
1: Судя всему, да.
0: Это диджей выпендривался слегка. Ну что ж, как всегда, по традиции, выбирай, что тебе больше зашло.
1: Ну слушай, ну конечно, Mojo.
0: Okay, for the ladies. Let's go. Mojo, lady, hear me tonight.

0: просто, ну, не из этой планеты.
1: Ну, за сэмпл спасибо оригиналу.
0: Басы просто дум-дум-дум-дум, дум-дум-дум-дум. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь и музыку творим руками и губами.
1: Здесь леди.
0: И леди тоже. Ну,

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Мы все vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Бум, нани-нани. Всем ди привет. Экзибит прокачивает тачки, а мы мозг. Добро пожаловать в мозгопрокачательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Ну что ж, сижу за первой партией, а у доски, как мы уже видим, прокачательница Катя. Flat lady, flat white. Бодрова.
3: Фактопотребитель, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас Катин хламник, и здесь факты, которые отлично заполняют тишину в лифте.
3: Это правда. Но для начала вопрос. Какие страхи или фобии ты знаешь? А может, какие страхи у тебя?
2: У меня целая пачка. У нас эфир хватит. Вот. Я боюсь высоты, боюсь глубины. Боюсь сильно острова.
3: Кого?
2: Сил на
3: острова. А, я думала, острова. Мальдивы, например, не твое, да?
2: Аллергия на Мальдивы – это редкий случай. Или фобия. Пока такого нет. Но вот сил на острова, то есть...
3: Сказал черный перец.
2: А ты знаешь, кстати, перец вот жжет не по шкале Сковеля. Как обычно, черный перец имею в виду. Ага. Потому что черный перец это не перец, на самом деле, это дерево, да? То есть остальные перцы, как, допустим, халапеньо и так далее, да?
3: Так.
2: Вот они родственники. А черный перец, на самом деле, просто так назвали. Поэтому у кого гастрит бойс, может есть черный перец. Да.
3: Вот тебе и хламник. Факт для рубрики «Уже от Саймона». Кстати, страх высоты, который есть у тебя, называется акрофобия.
2: Акрофобия.
3: Замкнутых пространств у меня, кстати.
2: Я тоже боюсь, да.
3: Клаустрофобия. И еще есть у меня странный страх, это клоуны.
2: О, разве?
3: Реально, с самого детства я их побаиваюсь.
2: Да ты что?
3: И этот страх тоже имеет название колрофобия.
2: Колрофобия. Я на них смотрю и ржу, на самом деле.
3: То есть я плачу.
2: Фильм «Оно» ты не можешь смотреть?
3: Нет.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Вау.
3: Самое интересное, боязнь длинных слов имеет официальное название. И вот оно, Сай. Гипопота, монстра, секси, педалиофобия.
2: Я там несколько слов послышал. Не все благозвучные. То есть пот, гипот, я слышал.
3: А гипопота, потом, монстра, секси.
2: Секси.
3: Секс-кви.
2: Секс-кви.
3: Педалиофобия. Это просто как человек с этой фобией может выговорить это? Сразу в обморок шлепнется.
2: Зато кон педальный я запомнил.
3: Да, подшутили, конечно, над людьми, у которых есть фобия.
2: Разбудил меня.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-бум!

0: его покачат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 24 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, в течение дня будет идти дождь. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы в эфире говорили про отношения, устроили заседание музыкального суда, а также узнали секреты эффективного тайм-менеджмента. Не пропускай наше шоу с 7 утра по московскому времени. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят моим тёзкам, пока, Кать!
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Чёрный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа! Ну что ж, динарод, зиба-зиба, что ты был с нами вот на протяжении 3 часов. И желаю, чтобы если что-то будет дешеветь в твоей жизни, чтобы это не была твоя зарплата. Услышимся через уже меньше суток, да, получается? А сейчас я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. До скорой встречи!
1: Муа! Люблю!
2: Не могу! У нас!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурный дождь и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Весь день будет идти дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации и комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является оферта. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальном.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа по тут.ру 6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы в сети. vk.com/dfm.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурный дождь и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Весь день будет идти дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Вот прям точно как в поговорке, согласны? Вот сейчас я ничего не буду говорить личного, да? После дождичка в четверг, добрый вечер. А? Ну не вечер, а утро. Хотя, вы знаете, вот такая погода, прям вечерняя погода. Прям вот хочется прям сразу всем говорить добрый вечер. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ. Ростов-на-Дону.
1: Вот то есть здесь мы.
0: Да. О, программа называется «Party Time». Время вечеринки, оно у нас не заканчивается. Это замечательно. Друзья, я напомню вам о средствах связи. Расскажу, чем славен сегодняшний день. И чуть позже обозначим тему нашего сегодняшнего радиоэфира. Радиопередачи, если вот у нас такой был Андрей. Он так вел эфир. Вот. 8-918-590-0469. Это единый номер для ваших сообщений, наш мессенджер. 320-104-6 – это прямой эфир. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. И вообще мы замечательно здесь, в Ростове, ребят. Здрасте! Друзья, сегодня у меня есть во второй половине программы приятный, это приятный сюрприз, это приятный подарок, это приятный бонус. Мы разыграем сегодня в 11:40 два подарочных сертификата на прогулку по Дону на теплоходе. Представляете, как здорово, а? Ага, нормально. Ну, я вижу, что уже все здесь люди, уже все с нами. Доброе утро, спасибо большое за ваши, какие-то комментарии, которые вы присылали. Кстати, у меня в Максе есть свой канал, канал в Максе у меня появился, Дима Белых, можете подписываться, друзья. Всякие приколы, вот сегодня утром мы залили видосик, как реагирует мужчина, танцующий под группу Парк Горького. Это было реально на Open Air, в одном из южных городов играл. Вот, и, сейчас тема такая, знаете, она, прям наболевшая, это арбуз. И вот как раз видосик о арбузах есть. Просто в Максе набери Дима Белых, там будет канал, подписывайся, смотри видосики, будь с нами. Та-да-та-та-ра-я! Итак, ребята, что сегодня можно отпраздновать? Вдруг у вас будет сегодня какое-то желание, непреодолимое праздника. Ну вот вам после дождичка в четверг поговорка сработала, да, раз. Всемирный день китов и дельфинов сегодня, ребят. Пожалуйста, вот вам. Сегодня день дачника в России. Дачники, добрый вечер. Да. Доброе утро. Ага. Друзья, значит, день революции в Египте в 1952 году. Да, то есть теперь вы это из истории знаете. А по, ситуации с именинами, какая обстановка? Внимание. Александр, Антон, Василий, Георгий, Даня, Леонтий, Петя и Степан. Ребята, у вас именины, особенно у Леонтия. Если тебя зовут Леонтий, тебя сегодня руководитель должен не просто поздравить с именинами, он тебя должен отпустить с работы, да. Если тебя зовут Леонтий, сегодня у Леонтиев именины. Так, дальше. Друзья, в Петербурге был создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. Вот так. Я из Мариинки. Этого актера, знаете, высшая проба. А он где? Да он из Мариинки. Все. Вау. Туда пропасть просто так нельзя. Знаете, вот эти актерские интриги в театрах особенно, это вообще это лютая история. Так, дальше. В Египте, кстати, прошел... о Египте я уже вам сказал. Так. Дорогие друзья, вот сейчас хотелось бы, чтобы, знаете, все взяли себя в руки и вспомнили. Может быть, не помните, знаете, был у папы Карла в фильме в нашем, да, про Буратино. Был Джузеппе, помните? Джузеппе. Вот, если перевести на современные рельсы, то Джузеппе это как бы там друг папы Карла. Если бы у Карла была жена, то она бы постоянно говорила: «Ты со своим дружком Джузеппе!» Джузеппе подарил папе Карло бревно, полено, точнее, из которого папа Карло потом выстругал деревянную куклу Буратино. Так вот, сегодня у Джузеппе, у актера, которого зовут Юрий, день рождения. Сегодня день рождения Юрия Васильевича Катин-Ярцева. Катин-Ярцев – фамилия человека, который подарил много ролей, но самая яркая роль – это, конечно же, Джузеппе из Буратино. Джузеппе! Это то же самое, знаете, друзья, точно так же, как вот, допустим, имена другие, Хулио, допустим, имя, да, Иглесиас, это папа Энрике Иглесиаса, да, Хулио, правильно, Дон Педро, да, Педро, конечно, Джузеппе. Кстати, к вашему другу, она вышла замуж, все было хорошо, а у ее мужа Джузеппе, Педро и Хуан Игнасиас, вот какой он. Вот и Хулио Иглесиаса слушаешь. Ну, ребята, это имена. А как вы хотели? Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Всем желаю позитива, улыбок. Ну и стало прохладнее, это уже замечательно. Поехали. Разрывы музыкальные продолжаются. Гоу!

0: Джастин просто Бибер. Вот. Ну, просто Джастин, ну просто Бибер какой-то. Просто Джастин Бибер. Ребята, доброе утро. Спасибо большое за ваши приколики, видосики. То есть вы начинаете видосики мне присылать для канала. Прямо вот со ссылкой пишут. Димон, тебе для твоего канала в Максе видосик. Спасибо большое, ребят. Ну, это модератор будет делать, этим заниматься. Посмотрит, проверит ваши видосики. А я предлагаю сегодня тему. Давайте так, знаете, мы много чего обсуждали. Но вот сегодня хотелось бы, знаете, вот в этот дождливый утренний четверг летний, хотелось бы вот о чем поговорить. Знаете, тему предлагаю такую. Внимание, друзья. За что вам было ужасно стыдно, а сейчас вы над этим смеетесь, понимаете, да? То есть раньше или в детстве, или вот что-то такое происходило в начале, может быть, в начале отношений. У каждого, ну, есть какая-то своя история, после которой хотелось бы уехать в другой город. Все, я уезжаю в другой город! Особенно зумерята сейчас, когда у них что-то не получается, они, знаете, они прячутся, они как страус. Знаете, голову в песок. Ну, хотя это не совсем правда, да, что страус голову в песок, но неважно, да, абстрактивно так у нас. Зумеренок, только ему замечание сделали, он сознание потерял уже все. Вот, и, ну, есть ли какая-то история, после которой хотелось уехать в другой город, я не знаю, не туда сел, не тому отправил сообщение, ошибся чатом, это вообще... Вот. Ну, а теперь уже как бы ты понимаешь, что это, ну, это даже смешно. В общем, ребят, тема эфира для откровений. Какую фразу, ну, или не фразу, да, давайте обобщим, да. За что вам было ужасно стыдно, а сейчас вы над этим смеетесь? Это вот тема нашего эфира. Вот если есть какие-то, мысли на этот счет, мы жду ваших сообщений. В общем, добро пожаловать, welcome, да. Спасибо большое Екатерине за, тоже очень за хорошее... настроение в виде открытки. Она присылает открытку с собой. То есть, видно, через... конечно же, обработала. С днем рождения, прошедшим DFM. Спасибо вам. Ребята, 17 июля мы отпраздновали днюху. Ну, грубо говоря, плюс-минус неделю назад. Да, то есть мы отпраздновали день рождения. Было хорошо. Привет, DFM. Большущий огромный привет Станиславу. Спасибо всем, кто сегодня вошел в мою... в мое положение и помог мне сегодня очень и очень сильно. Привет, Димон, настроение классное. Дождь помог расслабиться, как-то был напряжен. А сейчас и любимая радиостанция, и за рулем, и дождик. Это здорово, особенно запах асфальта. Ребят, ну он уже прошел, он был рано утром. Сейчас уже так вот особо не пахнет асфальтом, да. В общем, ребят, тема такая, еще раз. За что вам было ужасно стыдно, а сейчас вы над этим смеетесь? Поехали дальше.
1: Радио DFM.

Get Lucky. Daft Punk. Ну, многие скажут, да, знаю. Ну, просто хотелось вам пояснить, может быть, уточнить, если вы не помните название, да, помните, допустим, название трека. Ладно, не об этом сейчас, ребят. Итак, тема эфира. Давайте сейчас еще раз. За что вам было ужасно стыдно, а сейчас вы над этим смеетесь? В общем, ваши откровения, ваши истории. Если о себе сложно рассказать, вот можете, знаете, ну, использовать стандартный ход такой. У одной моей знакомой или у одного моего друга, приятеля. У меня так один коллега постоянно, знаете, про себя рассказывает какие-то, ну, неудачи, но о себе он, ну, знаете, как ему гордынька, наверное, тщеславие не позволяет о себе рассказать, о каких-то его промахах, да. И он, знаете, как он переводит это все. Он такой, он приходит, знаете, человек вот сам как ведущий, он, ну, так вот, ну, посредственно, да. А вот в компании постоянно он что-то пытается, ну, прояснить, что он такой ха-ха-ха, хохотун такой прям, остроумный. Это, как правило, бывает у коллег нашего цеха, если они вот в компании друзей там и каких-то близких такие спокойные и молчаливые, да, то, ну, на работе, вот как вот сейчас, мы такие яркие, такие вот, вот такие, вот. А если мы в эфире какие-то ровные такие, знаете, такие, ну, приторные такие, простые, безвкусные такие, то мы в компаниях пытаемся жечь, почему, ну, знаете, чтобы уравновесило все. Сейчас вам такие вещи, такие секреты я открываю. Это были школьные времена, пишет Александр. Дурачились у друга дома, он пошел делать конфеты из сахара, а я почему-то пошел и поджег в хоздворе скирду сена и сразу на лыжи встал. Потом, естественно, дошло до родителей, и мы двумя семьями, моя и его, в смысле, да, поехали с папой на КамАЗе ночью по полям собирать сено. До сих пор при встрече вспоминаем и ржем. Вот это, ребята, вы молодцы. Молодец. Ну, хорошо, что сено, а если бы дальше перекинулось, так баловаться не нужно, конечно. Тоже вот хорошо. Я однажды зашла в чужую машину, причем она, видите, как Дима, привет. Однажды я зашла в чужую машину возле магазина, села, пристегнулась и начала возмущаться, почему муж не едет. За рулем сидел совершенно незнакомый мужчина и спокойно ждал, когда я сама все пойму. Тогда хотелось исчезнуть, провалиться, а сейчас муж рассказывает эту историю при каждом удобном случае. Вот. Ну, хорошо. Это самое главное. Вы представляете, как? Она еще хотела качнуть на мужа. Что мы не едем? Я села уже, твоя королева сидит здесь. Что-то не едет. Нормально. На первом свидании решил эффектно отодвинуть девушку. Вот это же... Сейчас. На первом свидании решил эффектно отодвинуть девушке стул, но она уже начала садиться. В итоге девушка оказалась на полу, а я стоял рядом. Вот это сильно, да? Со стулом в руках. Сейчас мы женаты, и она говорила, что уже тогда поняла. Скучно со мной не будет. Вот так. Классная история, ребят, спасибо. Прям улыбайка пришла, да. Улыбайка. Угу. Вот тоже сообщение от Марины, да. В школе я назвала учительницу мамой. Весь класс смеялся, а я до конца урока смотрела только в тетрадь. Сейчас сама работаю учителем и регулярно слышу от учеников то же самое. Ой, класс, учитель с нами. Здорово. Здравствуйте, точнее. По имени-отчеству тогда учитель. Тоже вот сообщение интересное. Однажды отправил начальнику сообщение. Ты опять... подожди. Этот опять вызывает. Наверное, делать ему нечего. Сообщение предназначалось коллеге, а ушло тому самому начальнику. Он ответил. Делать есть что, заходи скорее. Сильно. В общем, ребята, тема у нас такая. Давайте так. Вы, не вы, с вами произошло, нет. За что вам было ужасно стыдно, а сейчас вам, вы сейчас над этим просто смеетесь. Вот это тема наша.

0: Ростове сейчас 23 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно, в течение дня будет идти дождь, температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Поехали, ребят, дальше. Ваши истории интересные есть, интересные. Доброе утро. Со своим будущим мужем катались на машине, и он меня угощал мороженым и шоколадками. А я их терпеть не могла. Представляете, да? То есть это только вот этот конфетный букетный период. Он думает, ну, мороженое, шоколадки. А она такая, да-да-да, давай, давай. А она их, представляете, она их ест. Вот оно, женское коварство. Она их ест так с улыбкой, вкусно. Да, а сама она их терпеть не может. Вы понимаете, на что они способны, пацаны? Вот, в итоге, значит, убирала их в бардачок машины, а он их находил, конечно, уже растаявшими. Сейчас живем уже 20 лет в браке и вспоминаем мои чудачества со смехом. Ну, хорошо. Девочки, ну вот это вот, знаете, вы же видели этот мемчик, да, с чего начинается бардак и разруха, помните, да, и вот слова Александра Георгиевича Лукашенко, да, вот с этого начинается разруха, когда ты берешь вкладыш конфетки или фантик, там, шоколадки или конфетки и кладешь в кармашек пассажирской дверки. Вот с этого начинается разруха. Сидишь, положила туда бумажечки, перед выходом взяла в карманчик и выкинула. Ясно? Лет 10-12 назад работал на своей машине, возил товар по аптекам, и вот однажды в шахтах припарковался елочкой на парковке и понес посылку. Выхожу обратно, иду к машине и вижу, как из переднего окна торчит тело, как будто шарит в моей машине. Сильно! В моей машине. Я, недолго думая, значит, подлетел, влупил ему с ноги, вот, и в момент удара понимаю, что машина не моя, и там сидит его жена, тип развернулся и пару раз мне в голову тоже зарядил. Он был выше меня на голову, долго объяснял. Что ошибся машина? Вы неправильно поняли! Я машиной ошибся! Сильно. Эта история у меня в голове каждый раз, когда паркуюсь елочкой, иду в магазин, запоминаю, где стоит моя машина, а то впоследствии голова будет бобу. Ребята, вот смотрите, вот вам от Александра пример жизненный. Вот вам, знаете, как говорят, ну, там, зумерки тоже говорят. Лайфхак вам, как, значит, не попасть в такие ситуации. Берегите голову и паркуйтесь елочкой. Елочкой правильно. Всему Ростову привет. Доброе, дождливое утро. Не унывайте, в общем-то, ладно, там вводные эти твои все, ну, все понятно, Ром. В недавнем прошлом работал в Москве начальником электроучастка. Короче, нужно было определенное электрооборудование переместить с законсервированной подстанции на склад. Я выдал своим подчиненным это задание, а вышепоставленному руководству не отчитался о проделанной работе. В один прекрасный момент, спустя некоторое время, начальство сказало произвести ревизию этого оборудования. Открыв подстанцию, его там не оказалось. Я всех своих подчиненных, ну, в общем, долго с ними общался, подозревал, что они сдали все это на металл, все молчали, но позже они мне сказали, что память у меня как у рыбки, вот, и что я сам дал распоряжение переместить оборудование с этой подстанции на склад. Вы сами это сказали! Вот это, конечно, да. Вот, пришлось заглаживать свою вину и неправоту перед ребятами накрытием стола. Рома, ты понимаешь, в чем дело? Тут вот с таким наездом, вот, когда ты еще им начал это рассказывать, вы куда это дели, вы продали? Вот, когда сам ты его переместил с точки А в точку Б, тут, ну, не одна поляна. Тут нужно было поляна и, может быть, мини-отпуск на пару-тройку дней в Анапу отправить, ребят. Ну, как это, что это? Хорошие истории какие, спасибо. Тоже вот интересно, я махала рукой человеку на другой стороне улицы, а он не реагировал. Стала махать активнее, улыбаться, даже подпрыгнула. Потом поняла, что мой знакомый стоит в нескольких метрах позади совершенно чужого мужчины. Ну, бывает такое, да. Да. Ну, тоже классно, свадебная история. Ах, это свадьба пела и блистала. Не умею эту песню петь, но на свадьбах бывает хочется заказать у музыкантов свадебных. На свадьбе подруги я поймала букет и так обрадовалась, что поскользнулась и упала вместе с ним. На всех фотографиях гости смотрят не на невесту, а на мои ноги в воздухе. Замуж я потом действительно вышла, так что падение было не зря. Моя ты хорошая. Пацаны, а мне так нравится, как девочки, значит, девочки, приглашенные на свадьбу, ну, даже не подружки невесты, а все девчонки приглашенные, не замужем которые, на свадьбе, как они бьются за этот букет. Ребята, так, такого даже нет на чемпионатах мира по единоборствам, по контактным каким-то видам спорта, нет такого. Вот это у них там батл за этот букет. И также верят, что поймала букет невесты, вышла замуж.
Моя хорошая, да не мечтай, нет. Пришел на работу в грязных ботинках. Один был, значит, черный, второй темно-коричневый. Вот этот цвет, конечно, опасный, темный и коричневый, да. И заметил я это только после обеда. Теперь коллеги каждое утро спрашивают, удалось ли мне собрать пару обуви. Отлично. Коллеги, у тебя классные. В магазине долго рассказывала женщине, какой сыр лучше взять, потому что была уверена, что она сотрудник. Оказалось, это обычная покупательница в красной кофте, но сыр она мне все-таки посоветовала взять. Ну, понятно. Ребят, сейчас вернемся.

выпуск моего сольного подкаста. Слушай, было бы намного хуже, знаешь, наоборот, что ты тебе показал, что ты дозвонился другу. Бывает такое в шуме, да, алло. Бывает такая вот, такой глюк есть у сотовой связи. Смотрите, ребят, смотрите. Сейчас бывает вот, ну, какой-то плохой сигнал и так далее. Значит, шум, что-то у тебя на беззвучке. Вдруг и может быть, один отключился, а другой остался. Параллельно звонок заходил, ты его не услышал, вдруг отключился, а там бывает такое. Ну, вот какие-то глюки бывают, что может и подключиться. А вдруг подключится? А вдруг это та, которая не должна знать больше информации. Тут ты все сдал. Вот. Либо сзади в автобусе, пока ты рассказывал то другу, ехала ее подруга, а ты ее не заметил. И уже, подъезжая домой, ты уже можешь быть готов к интересным вопросам. Я вышла как-то из примерочной в новом платье и минимум... И минут пять... минимум крутилась перед зеркалом. Потом незнакомый мужчина осторожно сказал, что моего мужа здесь нет, и мнение он высказать не готов. Муж все это время ждал меня у другой примерочной. Ну, такая история, да. На собеседовании меня спросили о слабых сторонах. Я разволновался и честно ответил: иногда вру. Работу мне почему-то не предложили, но теперь я понимаю, что собеседование было очень содержательным. Ну да, не надо на собеседование лишнего, ребят. Не надо лишнего. Хотя хороший HR там вот может тебя определить, там, задавать какие-то вопросы. У них есть специальные вопросы-скрипты, чтобы вывести тебя там на какую-то чистую воду. Ну, тоже надо. Знаете, мне кажется, вот когда ты идешь на собеседование, на работу, нужно не быть таким, знаете, одержимым и сильно зависимым от этой работы. Знаете, мне кажется, если получится, да, если... Вот тут самое главное. Если получится, есть умение. Нужно, знаете, как мяч вести по своим правилам. То есть нужно сделать так, чтобы HR подвелся, вот, и начать вести этого человека, с которым ты ведешь собеседование. И когда вам начинают рассказывать при первые три месяца испытательный срок 50% зарплаты, потом мы посмотрим, потом мы поднимем, потом, может быть, когда-то будет премия. Не-не-не, ребят, сразу гните свою линию. То есть вот не прогибайтесь под условия, которые вам предлагают на работе. Не прогибайтесь, вот, просто. Тому человеку, который вас принимает на работу, ему что нужно? Ему нужно взять сотрудника адекватного, да, и за недорого, чтобы компания сэкономила. То есть какой-то, может быть, сотрудник ушел, у него была нормальная ЗП. Эту ЗП разделили на две ставки, на две ЗП. И вот на вторую часть этой ЗП берут вас. Вот. И еще пытаются кромсать там, да? Ни в коем случае не ведитесь на это. Не ведитесь на это. Вот так, так. Пришла в спортзал, уверенно заняла тренажер и минут 10 пыталась его включить. Оказалось, это была обычная скамья для упражнений. Тренер до сих пор улыбается. Мне нравится это уже. Тут же девушка пишет, понимаете как? Тут вот ситуация в чем? Мне нравится, как девочки, которые, знаете, приходят в спортзал. Ну, ладно, есть там их несколько видов. Одни реальные спортики, да. Одни борются с гравитацией. Ну, в общем, ну, там, ну, в общем, неважно, да, с природой, с гравитацией, с широкой костью. Вот. Другие есть, которые это просто, знаете, она такая: что вы, я спортсменка вообще, я просто чемпионка мира. Но я случайно попала в вашу эту, знаете, в ваш фитнес-клуб. Я просто вот здесь вот, ну, не могу, звезда спустилась к вам. Царица в зале. Вот. Ну и еще один типаж девочек в спортзале, это, конечно же, это фотосессия. Смотрите, я вот она вся здесь. А еще мне нравится, знаете, сторис. Вот смотришь сторис у этих дам. Значит, сегодня силовая, а вечером пойду играть в большой теннис. Она букву «Т» там играть в теннис, она не перепутала, просто, ну, вопрос. Дорогие друзья, после следующего трека у меня есть подарок. С удовольствием разыграю, и не просто разыграю, с удовольствием. Подарю два, ну, практически элементарно выиграть два сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе судоходной компании «Дон Тур». Поехали. Поехали.

0: Вот тоже, ребята, история девичья. Однажды перепутала этаж и пыталась открыть ключом чужую квартиру. Еще и возмущалась, что муж опять поменял замок и не предупредил. Хозяин квартиры наблюдал за мной через глазок и боялся вмешиваться. Ну, такое бывает очень часто, когда меняют жилье. У меня вот москвичи мои, ну как москвичи мои, наши ростовчане, которые работают в Москве, ну там меняют съемное жилье. Вот такие же истории происходят. В автобусе уступил место женщине, решив, что она беременная. Она холодно ответила: «Спасибо большое, я не беременна!» Ой-ой-ой, вот это... Я так тоже, знаешь, одна была руководитель такого агентства, знаешь, которое организует праздники. В общем, она такая, вся такая утонченная, такая вся изящная, такая, вся такая муза, знаете, она с консерваторским образованием, вся такая вот. Ну, а я смотрю, вот вижу, как будто, ну, как беременная. Я и на такой доброй волне подхожу, говорю: «Вау, ну, слушайте, а кто мальчик, девочка будет, на каком месте?» Она такая, после паузы такой: «Я не беременна!» Ужас! Ребята, больше мы с ней никогда не работали. То есть вот она, женская вот эта вот обидка, да. Я наоборот хотел как лучше, оказалось, как всегда. Поэтому, ребята, если вдруг вы обращаете внимание на девушку, и вот вам кажется, что она беременна, не надо. Не надо говорить. Может быть, она не беременна, а это просто были лишние плюшки или ночью шаурмичка на ЦГБ. Поэтому, пацаны, не рискуйте. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно. В течение дня будет идти дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Парам-пам-пам. Ребята, у меня есть два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе судоходной компании «Дон Тур». Все очень просто. Сегодня мы не будем разыгрывать это все по сообщениям, а сегодня с настоящим таким олдскульным, винтажным, ламповым дозвоном в студию. 320-104-6 – это цифры нашего прямого контакта. Вам всего лишь нужно дозвониться. 320-104-6 – и все. Веду обратный отсчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск. На слове «пуск» пульт подключаю к телефону. Линии. Первый, кто дозвонился, тот забирает два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе судоходной компании «Дон Тур». Вот и все. Все элементарно. 320-104-6. Если будете звонить из другого города, не забывайте поставить код Ростова-на-Дону. Если забыли, 863. Но ростовчане код города не забывают. Готовы, южане? Поехали. 5-4-3-2-1-0. Так, сейчас пуск. Подключил пульт. Да, смотрим, кто на связи. Есть уже? Да, есть. Алло, доброе утро. Представься, пожалуйста, как зовут? Как зовут?
2: Владимир.
0: Владимир. Владимир, сразу поздравляю, вручаю тебе два сертификата. Отлично. На часовую прогулку. Ба-ба-ба-ба-ба. И все это от судоходной компании «Дон Тур». Слушай, пользуясь случаем, можешь передать привет. У тебя есть 30 секунд поздравить близких или просто сказать каких-то добрых слов людям.
2: Несколько лет не включал DFM. Сегодня решил послушать. Безумно рад. Наконец-то я вас услышал.
0: Ну, видишь, как услышал и сразу выиграл. Тут у тебя комбо.
2: Всем остальным приветов не надо.
0: Спасибо, оставайся на связи. Трубу не вешай, расскажу, как забрать подарок. А у тебя есть два подарочных сертификата на часовую прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур».
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, ну, спасибо огромное еще раз хочу вам сказать за сообщение. Не все они могут просто физически попасть сегодня в эфир, но очень много. Давайте я еще, ну, хотя бы пару успею. Тоже интересно, значит, ну, мы закончили «Я не беременна», да? Ну, бывает эта фраза, кстати, звучит очень так ожидаемо и приятно. Да, ребята? Вот. Ну, и вот есть тоже очень интересное сообщение. На родительском собрании я написала мужу: классно, опять 2 часа будет говорить ни о чем. Телефон лежал на столе, и сообщение вслух прочитали умные часы. Классная руководительница сказала: постараюсь уложиться в 1.5. Ничего себе, а как это вот, почему так? Что за настройка? Что за настройка? Это у тебя Android, Андрюша, или как это случилось? Почему сообщения озвучиваются, да? Что зачем включили? Однажды в ресторане уверенно пошла, специальную комнату для девочек. Оказалась на кухне. Вместо того, чтобы сразу уйти, почему-то спросила у повара, свободно ли здесь или нет. Теперь сама не понимаю, на какой ответ я рассчитывала. Ну, я понимаю, что тебе сказал повар. Вот тоже интересно. В школе решила красиво перепрыгнуть парту перед девчонкой и мальчишками, которые стояли рядом. Зацепилась ногой и упала прямо в мусорную корзину. Все смеялись, а мальчик, который мне нравился, протянул мне руку, а я, дура, не взяла и убежала. Теперь смешно. Слушай, ну... Девочки, вы же когда падаете, вы же должны и упасть, когда скошено красиво. Невероятно красиво, потрясающе вы должны упасть. Такая, вроде бы ты не споткнулась, упала, так случилось, а так специально раз, и ты уже такая лежишь, такая в позе, я не знаю, какой-то светской львицы. Да, да, да, мои хорошие. Я долго спорила с банкоматом, потому что он не возвращал карту. Даже вызвала охранника, оказалось, карту я держала в руке все это время. Вот это жесть! Ребят, вот если вы доходите до состояния, когда вы спорите с банкоматом, что он не отдает вашу карту, вызываете охранника в банке, он говорит, карта у вас в руках, вам срочно нужно в отпуск. Или хотя бы на обеденный перерыв. Сейчас обедаем и в 16.00 вернемся.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит около 26 градусов тепла. До вечера ожидаются осадки, ветер будет северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто, ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Мини 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует от 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. В комплектации комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Твои выходные начинаются в Папа Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Конфеты

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Up the next.
10: А дальше тусовка
11: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит около 26 градусов тепла. До вечера ожидаются осадки, ветер будет северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: «Радио ДФМ».

0: Героини минувшего чемпионата мира, да и вообще футбольная поп-дива Шакира «Hips Don't Lie» только что в эфире радио DFM, ну а нам доподлинно стало известно, какие такие бойс-бенды больше всего сейчас обсуждают в России.
1: Любопытно.
0: Так, например, среди отечественных мальчуковых групп больше всего упоминаются «Ласковый май» и «Дискотека Авария». А вот среди зарубежных BTS и, конечно же, Backstreet Boys. Ох, сколько же слез было пролито девчонками в 90-х из-за этой песни, да и не только. Достаточно было просто взглянуть на стену с их плакатом, и все начиналось по новой. Пока вы сладострастно предаетесь ностальгическим воспоминаниям, я, Артем Скорбогат, и попрошу вас не профукать розыгрыш нашего фирменного приза. Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос.

0: о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Леонидом, который находится в автомобиле, видимо. Леонид, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Да, я же угадал, вы в автомобиле?
1: Так точно.
0: Куда путь держите, уважаемый?
1: Работаем.
0: Хорошее дело. Время отвлечься. Буквально на парочку минуточек, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный приз. Игра называется Fake News. У меня для вас уже готовы ли они три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за дружкой вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете собственное пользование. Итак, в следующем летнем сезоне, Леонид, жители крупных городов смогут без какой-либо доплаты обменять свой легковой автомобиль на электросамокат или другой средство. Средства индивидуальной мобильности. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Ну, если в качестве залога, возможно, да, но если прямо вот обменять, ну, навряд ли кто-то согласится.
0: В России предложили штрафовать магазины за неодетые манекены.
1: Ну, это могут.
0: Психологи заявили, что бездельничать очень даже полезно для здоровья.
1: Эти тоже могут.
0: Да и с победой тогда! Что уж тут греха таить! С победой, уважаемый Леонид! Вы большой молодец!
1: Круто.
0: Потому что мне даже не придется подводить итоги, ибо вы везде и во всем оказались правы! Ваш приз теперь официально оказывается у вас в кармане, точнее наш фирменный. Ну и осталось время на ваши фирменные приветы. Хотелось бы послушать.
1: Да, без проблем. Всем огромный привет! Тем, кто слушает DFM, те самые классные ребята, самые позитивные, жизнерадостные. И ничто никогда нам не испортит настроение, только сбой в радиоволне.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама, а опыт не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
5: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году в Санкт-Петербурге построили Большой театр, который впоследствии получил название Мариинского. В 1923 в Москве на базе больницы графа Шереметьева открылся Институт травматологии и неотложной помощи, который через некоторое время переименовали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. А в 1980-м с российского космодрома запустили корабль «Союз-37», в составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии – вьетнамец Фам Туан.
1: Молодец, красавчик!
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: You are not alone, ты не одинок, вместе с Радио DFM. В аэропорту Пулково, дорогие друзья, рассказали о необычных находках. За первые полгода пассажиры забыли в терминале больше 15 тысяч предметов, и самыми необычными из них оказались бюст древнегреческой богини, 5 кубков, топор и бензопила. Жуть! У нас тоже есть для вас кое-что необычненькое. На очереди игра «Что было дальше?». По моей команде, пожалуйста, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш фирменный приз. Всем бодрого доброго! У микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня. Да и много не работайте, и мало тоже.
1: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелл Малкман и Кэтрин Райан.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день загадывания желаний или же праздник тормоза. И целые сутки тормозить. Но только как? Решите, пожалуйста, сами. За рулем на светофоре или с ответами на вопросы.
1: Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Парни, ведется речь в этой песне. Билли Айлиш, Bad Guy, только что в эфире радио DFM. Ну а что до актуальных нашинских новостей, то госуслуги тут решили превратить в полноценную соцсеть. На портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Так что внутри сервиса теперь можно будет не только получать услуги, но и общаться. Главное, знаете ли, чтобы не было так.
1: Что началось-то, ну? Нормально же общались.
0: На очереди игра «Слово дня». Играйте и выигрывайте наш фирменный приз, если вы настоящий грамотей. Ну, а если нет, то тоже играйте. Чем бог не шутит. Как только услышите, в общем, мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. Отгадывайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Объявляется небольшой перерыв.

время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз, и не иначе. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Выясним, кто тут из нас грамотей.

0: Итак, дорогие друзья, давайте поприветствуем в прямом эфире на радио DFM Грамотея Виталия. Виталий, здравствуйте. Где вы, Виталий? Я вас не слышу, господи боже. О, во, слава богу. Почему у нас не прозвучали аплодисменты? Сейчас мы это исправим. Виталий, вам аплодисменты. Вот,
1: да. Прикольно.
0: Теперь все корректно. Виталий, вспомните, что было по русскому языку.
1: У меня был честно заслуженный трояк.
0: Спасибо. Спасибо огромное за смелость, как выясняется, и за честность. Давайте попробуем и посмотрим, насколько он был твердый. Вот вам новостной заголовок, Виталий, внутри которого для вас предательский или нет, мы сейчас это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, то все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, то с вас фирменные приветы. Договорились?
1: Окей.
0: Орнитологи напомнили, что нельзя кормить птиц хлебом, так как он в их желудке превращается в клейкую массу, которая не переваривается и вызывает заворот или заворот кишок. Виталий, выбирайте.
1: Заворот или заворот.
0: Заворот или заворот.
1: Заворот. Заворот, наверное.
0: Да не наверное, а точно. Не наверное, а точно, Виталий. Мне представляется, что это было достаточно просто, потому что слово-то на слуху. Вот я, если честно, чаще слышал заворот. А вы что?
1: Да я вообще впервые такой.
0: А, серьезно? Тогда вы просто угадали. Ну, Виталий с тройбаном, красавчик вы.
1: Я логически мыслил, заворот, это, а заворот это я представил как заворотами, значит, вот.
0: Ну, как бы то ни было, ваша логика сработала. У данного слова есть два значения. Давайте разбираться. Поворот и болезненное состояние. В первом случае ударение ставится на последний слог, а вот во втором на первой. И так как в данной ситуации речь идет именно о состоянии, соответственно, правильно говорить еще раз. Как, Виталий?
1: Заворот.
0: Да. Да. Виталий, вы большущий молодец, а значит, грамотей с троебаном. Как бы то ни было, мы дарим вам наш фирменный приз, а вы передаете свои фирменные привет.
1: Всем привет! Друзья, хорошего настроения, легкого ветра по жизни, лайтового дней летних. Осталось еще впереди месяц август. Кайфуем, оттягиваемся.
0: Вы услышали? Я да.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове пасмурно, небольшой дождь и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
11: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5.
12: Окошкина.
13: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, стало известно, что в историческом здании Верного депо на Комсомольской площади откроется новое культурное пространство для отдыха москвичей и гостей столицы. Само сооружение переоборудуют под выставочные павильоны, где можно будет проводить различные там тематические экспозиции, а во внутреннем дворе создадут территорию для сезонных мероприятий. В теплое время года там будут устраивать ярмарки, ну а зимой праздничные новогодние программы и концерты.
2: Потрясающе!
1: Помимо этого, милочка, преобразится и территория вокруг. От метро Комсомольская до гастрономического кластера депо проложат прогулочную зону с разноуровневыми террасами и верандами, а крайнюю платформу и пути Казанского вокзала, которые сейчас не используются, превратят в музей современной рельсовой техники.
3: Замечательно.
1: Пожалуй, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове пасмурно, небольшой дождь и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, ростовчане, южане, россияне. Здрасте, это ДФМ. Так, немного со скрипом, с криком, да. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону, программа Party Time. Время вечеринки уже наступило. Всем привет. Влажный, вот именно влажный, не мокрый, нет, влажный. Влажный вечер. Любимая станция и любимый город. И, конечно же, лето, ребят. Сегодня по-прежнему работает наш мессенджер Макс, Бомбина Макс. В общем, ну, у нас единый номер для мессенджеров всех. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Все работает. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов тоже, ну, нормально работает. А чего? Почему бы и нет, да? Можете. Добро пожаловать, как говорят. Вот. Что еще? Ну, и, конечно же, хотелось бы, чтобы не забывали телефон прямого эфира. У нас есть номер. Сейчас, секунду, вот поправляю. Да, вот все. Есть номер 320-104-6. Это, ну, в общем, в принципе, тот самый олдскульный, твой любимый, ранее проводной номер телефона, когда у тебя не было мобилы. У тебя был тот самый проводной домашний, когда ну, можно было позвонить, узнать домашнее задание или вообще поговорить, или позвонить, допустим, помолчать. Да, а бывало такое, помолчал, а тебе перезвонили, говорит, что ты молчал, а ты не знал, что там у них есть определитель номера, вот такая история. Вот. Добрый вечер. Друзья, сегодня, знаете как, пройдемся по нетленкам, да, по нетленкам, как вот сама погода, наверное, где-то навеивает отчасти, вот, ну, прям, ну, чувствуется же хорошее, прям вот такое настоящее какое-то летнее настроение. Летний дождь, это вообще-то замечательно, то есть это какие-то свои, ну, свои какие-то переживания, какие-то воспоминания, кто-то вспоминает школу, кто-то сидит вот и вспоминает, ну, какие-то вечеринки, может быть, какие-то отношения, первую любовь. Ну, короче говоря, в общем, первый дождь, он не первый, вот, но дождь летний, это неплохо. Так, в общем, друзья, всем большой привет огромный. Звука сегодня будет очень интересного много. Мы вспомним те произведения, которые, допустим, ты слушал, может быть, в школе, может быть, в универе. Это были ну, твои яркие какие-то вечеринки, первые, может быть, вечеринки. В общем, сегодня пройдемся по легендарным нетленкам. Друзья, вот прям действительно по легендарным. Если у тебя пойдут какие-то эмоциональные свои качели, это здорово, ты можешь написать, вспомнить, где этот трек ты впервые услышал, когда это прозвучало, на какой вечеринке. Может быть, это у тебя был, я не знаю, ну, какой-то, может, свой определенный ну, период, который ты хотел бы вспомнить или не хотела вспоминать. Вот я знаю, девочки многие говорят, нет, я не хочу. Хочу вспоминать тот самый момент. Это было так все странно. Не вспоминаю свою первую любовь. Короче, друзья, добрый вечер. Сегодня звук нереально крутой. Предлагаю просто оставаться с нами. То, что у тебя было в твоем 2007, 8, 9, 10, 12 годах, сегодня ты услышишь здесь. Ты уже можешь быть большим руководителем предприятия. Ты можешь быть уже врачом, учителем, я не знаю, инженером. Неважно кем, да, там, бизнесменом, предпринимателем, ИПшником. Самозанятым, но у тебя был универ, у тебя была школа. И вот сегодня весь этот невероятный разнос наш такой ДФМовский в эфире здесь. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, погнали!

Катя написала, я аж проснулась. Катюша, вспомнила, да? Ну, это же здорово, Кать. Если у тебя какой-то трек, ну, ассоциируется с твоими яркими моментами в жизни, да, это вообще замечательно. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер всем. Привет Екатерине, Лене, Маше. Слушаем, танцуем за рулем. Правила не нарушаем. Девочки, девичник у вас в машине, класс. Ребят, сегодня просто то, что у тебя в базе. Это может быть твой плейлист, который ты скрываешь от всех, и когда у тебя вечериночка, ты сам с собой или сама с собой это слушаешь. Погнали! Погнали!

0: Внимание!
1: Check this out. One, two, three. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC, and we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this. Check this out.
0: Да, ребята, это база, да, это база. Начались воспоминания. Я вижу, что уже и у ребят есть воспоминания. Я вспоминаю Лазаревскую базу отдыха. Под этот трек мы отжигали, жарили мясо, угощали девушек. Слушай, ну классно, молодец. Привет, ZFM, большой привет, передай, пожалуйста, Лене. Есть треки, которые звучали в нашей первой тачке, когда мы познакомились. У меня даже там был кассетный мафон. Слушай, прикольно, вспомнили. Сейчас, ребята, о погоде и продолжим. Сейчас.
2: Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Лена написала: у меня не было такого в детстве. У меня всегда была учеба и большая загрузка. К музыке я пришла только в универе. Так это очень хорошо, ничего страшного. Значит, что у тебя еще есть время. Да. Ну, не было в детстве такого яркого, ничего страшного. Ребят, ну сейчас вот поделюсь с вами реально таким очень винтажным, я мягко говорю, эксклюзивом, таким реальным олдскулом, очень мощным. Я думаю, что даже любители музыки потяжелее или более живой музыки тоже отреагируют очень позитивно и раскрыто к следующему музыкальному произведению. Вот только что вот написал Дмитрий Анатольевич Челенко, он говорит: еду, катаюсь по городу, по своим процессам, и понимаю, что есть самая лучшая радиостанция в моем плейлисте, это DFM. Это очень хорошо, это замечательно. Ребят, сейчас будет разнос, реально разнос. Это реально очень крутой олдскул, и причем олдскул такой, довольно-таки, знаете, базовый, и это могло звучать у вас на вечеринках, может быть, это звучало в плейлисте, но это реально эксклюзив. Готовы, южане, погнали. Внимание, делайте громче, медленно, но мощно. Готовы? Хороший звук? Наболтай погромче. Сейчас будет. А потом можешь прислать свои впечатления на наш мессенджер. Как ты вообще? Как нормально все? Готовы? Итак, внимание. Раз, два. Раз, два.

Вот и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Да, ребят, спасибо большое. Все вспомнили. Ну, видите, как хорошо поменяло настроение. У меня даже аж клиент мой в машине сделал погромче и сказал: остановись. Слушай, ну, это хорошо. Значит, видишь, как оживило, да. А еще у нас с вами впереди, ну, прекрасный момент вот, DFM. Это подарки наши, да. Хочется, как у дяди Лени и Якубовича крикнуть, знаете, подарки в студию! И поправить, так борщевые усы, знаете. Вот, немножко где-то присохла капусточка от ковырнутии. Добрый вечер, любимый город. Всем привет еще раз. Подключились. А теперь давайте о приятном. У меня есть сертификат на покатушки на квадросафари. Это увлекательно, интересно. Ну и где-то отчасти, знаете, такой очень активный отдых. Можно для себя это выбрать и выиграть, самое главное. Итак, внимание. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься как с семьей и детьми, так и с друзьями, выбрать драйвовый маршрут для своего приключения, отдохнуть после заезда можно в беседке на природе, расслабиться, отдохнуть, подумать, пообщаться. В общем, и еще самая главная новость, это, ну вот прям реально большие очень скидки, они обрушили цены до 30%, в общем, успейте забронировать и покататься. Ну вот, наверное, это вот вся инфа, которую хотелось бы сейчас вначале сказать, да. Значит, у меня есть сертификат. Как выиграть? Я сейчас задаю вопрос. Правильные ответы я принимаю на наш мессенджер, на наш Макс. Значит, все очень просто. Вы присылаете правильный ответ, мы находим правильный ответ, пока играет трек. Ну, я читаю, зачитываю, конечно, этот правильный ответ. Самое главное — быть правильным и быстрым. Ну, хорошее, в принципе, да, это как жизненные ценности, да. Будь правильным и быстрым. И всего лишь навсего, ну, нужно просто, ну, немного чуть-чуть вот подзадуматься. Потому что вопросы несложные. Итак, внимание, вопрос. Так, три варианта ответа есть. Наш номер для ваших ответов 8-918-59-00-469. Мы поменяли номер уже тут полгода, практически прошло уже там плюс-минус. Еще раз, 8-918-59-00-469. Зафиксируйте это у себя в своем телефоне, чтобы наш номер был всегда у вас под рукой. Итак, внимание, вопрос, поехали. Как в среде любителей активного отдыха называется организованная поездка группы людей на технике по заранее подготовленному природному маршруту? Три варианта ответа. Внимание. Первый вариант ответа – трип. Второй вариант ответа – экспедиция. Ну и третий вариант ответа – стрит-рейсинг. Погнали! Погнали!

Ребята, ну здесь мнения разделились, я могу сказать, у наших слушателей. Итак, как в среде любителей активного отдыха называется организованная поездка группы людей на технике по заранее подготовленному природному маршруту? Трип, экспедиция, стритрейсинг. Мы этот вопрос как-то уже задавали в начале, да? Вообще, в принципе, правильный ответ – экспедиция, но были неправильные ответы, и причем неправильных ответов было довольно-таки много. Но вот если посмотреть внимательно, то первый правильный ответ прилетел, ну, буквально сразу, наверное, перед, ну, не перед, а после. Перед тем, как я нажал на play, ну, вот после того, как задал вопрос, сразу прилетел правильный ответ первый. И, ну, вы знаете, прям вот резко так как-то это быстро все получилось. Ну, я надеюсь, что мы сейчас озвучим этого человека. Зовут его Сергей. Цифра телефона 8983. Написал Сергей. Сергей, мы вас поздравляем, абсолютно верно! Да! Экспедиция! И вы выигрываете как раз вот тот самый сертификат на покатушки на квадросафари. Фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш Макс, вот куда ты писал. А мы тебе сейчас отправим наш огонечек фирменный и расскажем, как забрать подарок и как уже устроить настоящие покатушки на квадросафари. Тем более, вообще, квадросафари – это прокат квадриков вот прямо здесь, рядом, в Ростове, в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Ну, все прям близко, практически на расстоянии вытянутой руки. В общем, все замечательно. Напиши, а мы расскажем, как ты заберешь билет. И, точнее, сертификат. Если кто-то не выиграл, ребята, не волнуйтесь. Будет еще и на вашей улице какой-нибудь праздник.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
2: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АОТ «Банк». Не оферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.

Вот, ребята, и практически уже и рабочий день, я так смотрю, прошел. А еще бы хотелось бы дать вот так дня примерно такого. Это тоже бывает в эфирах, но это пятничные бывают эфиры. Сейчас немного, сейчас, секунду, сейчас все поймут, в чем дело. Внимание сейчас. А, нормально, вот прикиньте, да, так, как дал огня. Хоу! Как дела, Ростов? Эй!

Погнали! Ох, сейчас дадим огонька! Давай! Ворвались, да, представляете сейчас, да? Ну, это бывает такое, да, но это бывает в вечерних таких танцевальных блоках. Еще раз огромное большое спасибо за все добрые слова. Очень сегодня, знаете, почему-то, я не знаю, наверное, это дождь навеял, да? Или, может быть, какие-то другие настроения. Просто вот очень много таких, знаете, личных сообщений, каких-то воспоминаний. Наверное, ну вот, наверное, все-таки звуком мы коснулись ваших воспоминаний, перенеслись кто-то в один из первых клубов Ростова-на-Дону, кто-то не в первый клуб, кто-то вспомнил клуб на набережной, кто-то отдыхал. Еще в одном клубе. В общем, сегодня повспоминали, конечно, много всего. Друзья, мы закрываемся сегодня. В том смысле, что, ну, пора бы уже, да. И прогуляться по городу, влажному. Хорошо, можно как раз и погулять, не сильно жарко. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга. Цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM, это была программа Party Time.

0: Лето продолжается, друзья. У нас четверг, 23 число, уже завтра пятница. Выходные не за горами, это радует. Давайте посмотрим, какие праздники нас радуют еще и сегодня. У нас отмечается день бла-бла-бла. Он посвящается, видимо, тем, кто любит высказывать свое вот это важное мнение в любой ситуации. Также сегодня празднуется Всемирный день китов и дельфинов. Роскошные, конечно, создания, пока не почитаешь некоторые факты о них. А также день дачника, друзья. Если планируете как-то весело провести свой вечер, вот... Теперь вы еще знаете где. Конечно, вместе с нами здесь. Всем привет, это Жень Крот. У нас новый час. И, конечно, еще один розыгрыш мерча. В прошлом часе люди постеснялись поучаствовать. Человек скинул трубку. Возможно, в этом кто-то из вас наберется смелости и все-таки сможет победить, забрать себе приз. Ждите, скоро узнаем.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Инна, девушка, которая и раньше выпускала треки, которые уже можно назвать, да, такими любимыми давно, и сейчас тоже делает. И, к слову, напомню, что и проверенные треки, да и вообще многие другие вы можете послушать у нас на сайте dfm.ru. У нас есть наши интернет-станции, посвященные разным музыкальным направлениям. Вдруг вы не знали, как можно занять себя, если вдруг радио не ловит, вот теперь знаете, можете послушать там. Ну и, кстати, наше мобильное приложение, это тоже возможно сделать. Но мы здесь в ближайшее время не только об этом будем думать, будем еще и разыгрывать мерч. Если хотите за него побороться, ловите в эфире мой призыв позвонить, ну и делайте это. Плюс 7-495-956-1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
14: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: участник не постеснялся и никуда не убежал. Его зовут Дмитрий, он с нами на связи. Давайте пообщаемся. Дим, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Привет, привет. Ты у нас из города Набережные Челны. Давай рассказывай, как у тебя вообще настроение? Что оно у тебя поднимает его?
1: Настроение, да, было и так замечательно.
0: Ой.
1: До того, как дозвонился на радио DFM, оно стало прям вообще на высшем уровне.
0: Будем надеяться, что сможем еще как бы зафиксировать в этом положении твое настроение тем, что ты выиграешь у нас сегодня, наш мерч. Будем на это надеяться. Давай я тебе объясню правила. Дим, все очень просто. Игра называется «Ассоциативный ряд». 30 секунд. И давай тебе нужно будет сказать 14. Нет, много. Давай 12. 12 ассоциаций на определенную тему. Тема... Вообще, кем ты работаешь, скажи, пожалуйста?
1: Я работаю в сфере строительства.
0: Да ну!
1: Да.
0: Никто не поверит, мне надо менять. У меня была тема стройка. Слушай, давай я изменю тему. Никто не поверит никогда. Скажет, что подкрутил. Я просто в окно смотрю, у нас стройка. Я такой, ну пусть будет стройка. Ну нет, давай другую какую-нибудь. Нет, давай так. 15 слов, но тема стройка. Согласен?
1: Пожалуйста.
0: Давай, давай, отлично. 15 слов, тема стройка. Твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Дим, я желаю тебе удачи, это много, поехали.
1: Спасибо, Дим.
0: Мы начали.
1: Цемент, ага, цемент, прораб,
0: так.
1: ОПГС,
0: да.
1: Кран, самосвал, фронтальный погрузчик, блоки, кирпич, раствор, брусчатка, газон,
0: да.
1: Ландшафтный дизайн, проект, крыша.
0: Да.
1: Перемычки, плиты.
0: Да, на голову надеть надо любому строителю.
1: Каска.
0: Каска, конечно. Да слушай, ты даже больше набрал. Дим, я тебя поздравляю. Красивая игра, красивая победа. Ну и приз. Ну, красивый, некрасивый, сам оценишь. Но тоже твой. Поздравляю. Поздравляю, Дим.
1: Спасибо.
0: Время передать приветы. Сейчас.
1: Ага. Ну, привет всей Москве. Привет всей команде любимого, самого вообще лучшего радио DFM.
0: Ой, спасибо.
1: Привет ведущим радио DFM. Самые классные, самые крутые.
0: Самые крутые слушатели у нас.
1: Да, а вы у нас самые крутые ведущие. Хочется почаще слышать вас в эфире. Всех вас очень люблю. Вы самые лучшие.
0: Дим.
1: Спасибо вам.
0: Я тебе сейчас два приза отдам за такие теплые слова. Спасибо тебе. Оставайся на связи, расскажу, как забрать этот самый приз. Ну, а если вы, друзья, хотите за него тоже побороться, встречайте далее Юлю Погодин, Попова. У них попытайтесь выиграть, у них тоже появится такой шанс.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
5: Вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: сбор гостей в 17.00. 18+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
7: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
8: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже. Что со мной никто? Извиняюсь. Кондиционеры. Вот, все. Я тоже могу не только поругать, но и похвалить матом, и тоже люблю смеяться до слез. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 23 июля 2026 года. Это четверг, между прочим, завтра пятница. Ну, это так, как говорится, разгорячить немножечко нашу аудиторию. День дачника отмечают сегодня, Всемирный день китов и дельфинов, День Невской битвы, 786 лет прошло. А как вчера было? Как вчера? День мятного напитка, Международный день блам-блам-блам, День заливной тоски. Что-то как будто бы это заливная рыба, вот она у нас ассоциируется с тоской, по-моему.
2: Какая да? гадость.
1: Так, Антоний Громоносец сегодня и еще Антоний Рясочник. Сразу понятно, что всех Антониев надо поздравлять. Ну и еще, друзья, сегодня такой интересный праздник, День бесплатной услуги. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят? Ну, у меня это, конечно, психолог.
2: О, да.
1: Поскольку я фанат психологии, и действительно всю жизнь... Ну, и Юнг мой любимый мужчина, Фрейд немножко ему уступает, он как любовник. Вот, но, в принципе, неплохо ориентируемся, как минимум. Дмитрий, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
2: Профессионально делаю кофе в нашей кофемашине в офисе. Подношу на рабочее место, но, к сожалению, да, доплаты нет. Вот боюсь, что вот это вот... Это как раз вот от этого кофе.
1: Да, кстати, кофе поганый. Если честно. А, вы об этом как раз. Да. Понимаете, дело в том, что он делает кофе, как-то так умудряется, что там остаются вот эти штучки. Ну, то есть, такая, и потом вот, вот где-то они везде остаются. Но все равно профессионально.
2: Да,
1: профессионально.
2: Да.
1: Знаете, такое...
2: С дипломом специалист.
1: Абсолют. Как это называется? Бариста.
2: Вова.
1: Доморощенный. Друзья, обязательно пишите, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят. Мы с удовольствием озвучим в эфире и напоминаем наши координаты.
2: Принимаем ваши ответы в нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Лучшему, как всегда, наша суперстильная, фирменная, пафосная, я бы даже сказала, кружка DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, закончился наш ужасный 9-й лунный день и стартанул прекрасный 10-й. День, честно говоря, замечательный. Вот. Энергия бурлит буквально. Как-то фонтан энергии появляется у людей, бьет ключом. Поэтому день предназначен для активного отдыха.
2: Отдыха,
1: а не работы. Лишнюю энергию направляйте в нужное русло на добрые созидательные дела. Также день неразрывно связан с семейными узами, с кровным родством. Все, что связано с семьей, сегодня удачно. Можно начать строить семейный дом или, может быть, как-то пообщаться со своими родственниками, с кем давно не виделись. Может быть, позвонить просто. Также сегодня можно обрести духовную самостоятельность, углубиться в самопознание, но не обязательно при этом оставаться в одиночестве. Вообще для одиночества этот день совсем не подходит. Что нельзя делать в 10-й лунный день? Предаваться унынию, искать одиночество. Замкнуто сегодня перекрывает канал удачи. Проявлять скупость как душевную, так и материальную. Ссориться с родными и близкими. Разлад, который начался сегодня, может пустить глубокие корни. Работать на износ в одиночку. Успех придет только через сотрудничество. Игнорировать семейные традиции и просьбы старших тоже вот ни в коем случае сегодня нельзя. А что можно и нужно? Навещать родителей, собирать семью за одним столом, начинать строительство дома или ремонт, мириться с теми, с кем были в разладе, изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, сажать деревья, работать с землей. И сегодня вот хорошо заключать партнерские соглашения. Рукопожатие сегодня имеет огромную силу. О том подробнее, что нас ожидает в любви и бизнесе, мы расскажем чуть-чуть попозже.

0: А мы, друзья, сегодня обсуждаем, что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят. Вот какие у нас сообщения есть уже. Копаю картошку в огороде. Пока все возятся, у меня уже 3 ведра стоит. Я топлю баню и парю как профи, пишет нам Евгений. Заморачиваюсь вениками, маслами ароматическими и прочей-прочей историей. Мою баню никто забыть не может. Лучше всех готовлю шашлык. Это уже от Антона. Он всегда идеальный. Я делаю в разных маринадах, экспериментирую. В общем, никогда не сгорает. Всегда очень круто получается.
1: Красавчик.
0: Похвастался. А вы знаете, а я прекрасно и профессионально клею обои. Но друзьям об этом никогда не говорю, а то припашут все как один.
1: Игнорирую людей. Талант, к сожалению, не оценен финансово, но очень помогает в жизни. Распытываю узлы и гирлянды. Даже это очень дело люблю, но никто, к сожалению, за это не доплачивает. Еще одно сообщение. Доедаю за детьми профессионально. Платят только едой, наличными никогда.
0: Взглядом могу послать куда угодно и кого угодно. Вы знаете, не хочу хвастаться, пишет нам Елена, но я лучше всех готовлю плов. Вот многие говорят, нет, невозможно дома плов классно приготовить и так далее. Прекрасно получается дома, на плите, идеально. И даже попробовал один узбек, пишет нам она, и вот сказал, что круто, круто, круто. Выслушиваю жену как психолог, профессионально стукаюсь об все углы и стенки, готовлю вторые блюда, вы знаете, ворчу еще профессионально. Если бы можно было, знаете, вот быть таким говнистым человеком, а тебе за это платят. Это так было бы удобно, потому что вот если бы это было профессией, многие нашли бы свой талант, свое призвание.
1: А, кстати, может быть, знаешь, в коллектив было бы удачно вот поселить какого-нибудь душнилу профессионального, который, вот знаешь, вот создает такую атмосферу в коллективе, вот именно нездоровую, а наоборот люди как-то вытягивают, потом делают эту атмосферу лучше. Вот надо таким людям
0: правильно,
1: как раз
0: доплачивать. Поэтому ты у нас есть, но мы заплачивать тебе не будем. Ты это делаешь просто так, понимаешь, по доброте душевной. Душнишь, душнишь и душнишь.
1: От этого иногда даже удовольствие.
0: Это правда. Да. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Да, проверим в этом часе вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните прямо сейчас. Кто выиграет, получит нашу фирменную кружку. Телефон 8-495-956-1012.
0: Ну ты быстро сказал, люди не успели. 8-495-956-1012. Звоните прямо сейчас. Горячая линия.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто, ООО «Каскад».
5: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АОТ «Банк». Указана минимальная цена на чем конце 35 Max в комплектации комфорт 2025 года выпуска.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
7: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рубрика.
1: Проверяем интуицию. Кто здесь?
2: Вместе с нами Луиза из города Уфа. Луиза, добрый вечер.
1: Луиза.
3: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас. Да, да. И прямо сейчас мы узнаем, какой у вас уровень интуиции. Самая главная задача – это отключить логическое мышление и полагаться только на внутреннее чутье. Вы готовы?
3: Хорошо.
1: Да, на старт. Внимание, погнали. Правда, что у морского ежа нет сердца?
3: Есть.
1: Ну, да или нет?
3: Нет.
1: Правда, что Шурин – это двоюродный брат?
3: Нет.
1: Правда, что Луна, как и Земля, тоже вращается вокруг своей оси?
3: Нет.
1: Правда, что музыкальный инструмент-треугольник по-другому называется трифон?
3: Нет.
1: Правда, что борщ получил свое название в честь растения борщевик?
3: Нет.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции и вот дадим вам одну возможность исправить ответ.
3: Да, давайте.
1: Ну так давайте, исправьте.
2: Да, в каком?
3: Последний, на последний, да.
1: Правда, что борщевик получился на название в честь растения борщевик, вы считаете, что да?
3: Да.
1: Отлично, ну, тогда прямо сейчас мы узнаем, собственно, что у нас... Давайте немного поговорим с вами. Вы борщ готовите?
3: Да, конечно.
1: А где там борщевик?
3: Не знаю.
1: Просто вот мне логика важна, интересно. Как вот там борщевик вдруг возник?
2: Интуитивно.
1: Интуитивно, но ведь это же интуиция, понимаешь? Логика-то отрицает. Ну, давайте, ладно, услышим
3: думаю,
1: уровень.
3: Древнее какое-то название.
1: Давайте узнаем уровень.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: 3, молодец, это проходной балл, между прочим. Итак, правда, что у морского ежа нет сердца? Да. Вот если вдруг, например, вы хотите сказать мужчине, у тебя сердца нет, просто называйте его морским ежом. Он все поймет, а если не поймет, так ему и надо. Так, правда, что Шурин – это двоюродный брат? Нет, это брат жены. Правда, что Луна, как и Земля, тоже вращается вокруг своей оси? Да. Правда, что музыкальный инструмент треугольник по-другому называется трифон? Нет. И правда, что борщевик получился название в честь растения борщевик? Удивительно. Но это действительно так. Но только не в честь ядовитого, а съедобного сибирского борщевика. Давайте поаплодируем.
2: Луиза, аплодируем вам. Вы стали победительницей. Вручаем фирменную кружку от Радио ДФМ.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Хочу передать привет своему любимому человеку, Азату, и своим детишкам, которые купаются. Все.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. «Балтика» безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что...

0: давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: О, твой напарник появился. Да. Я профессиональный зануда. Могу перезанудить кого угодно. Я профессионально ломаю стереотипы, провожу мозговые штурмы, исправляю ошибки воспитания и, в общем, учу общаться иногда кулаками. Но если родители не научили, значит, приходится мне гангстер какой-то.
1: Кстати, тоже зануда, наверное, так.
0: Разрушаю умы, а еще профессионально умею чинить фломастеры. Вот, кстати, такая, ну, способность, да. Я тоже умею. Я тоже умею профессионально чинить фломастеры. Нужно так вот штучку, значит, открыть, туда одеколончик налить.
1: Да-да-да.
0: И он все сразу начинает опять работать.
1: Как давно я не рисовал фломастером, я вот сейчас подумал.
0: Да, можно еще послюнявить. Тоже лучше получается. Сначала бледненько, а потом хорошо. Но это если он засох. Боже, почему мы говорим о фломастерах на полном серьезе? Так, я лучше всех меняю колеса, и этим многие пользуются. Никогда даже спасибо не скажут. Например, моя бывшая жена. Ну, знаете, бывшие жены вообще редко говорят спасибо бывшим мужьям. Поэтому тут чему уж удивляться.
1: Так, выступаю на всех мероприятиях абсолютно бесплатно ради своего творчества. Это Макс Ветер написал в группе Радио ДФМ ВКонтакте. От Надежды сообщение: профессионально и совершенно бесплатно могу выслушать. Кстати, талант, Надежда, талант, правда.
0: Вообще люди, да, больше любят говорить, чем слушать, да. Поэтому хороший слушатель — это, между прочим, ценность. Ныряю бомбочкой в бассейн. Ой, почему-то, когда слышу про бомбочку, сразу вспоминаю туриста в Египте. Это было, по-моему, ну какой-то там 11-12 год, когда по всем новостям, все уже забыли, а я помню, когда турист убил акулу попой. Вот этот вот заголовок такой гречащий, естественно. Я сразу думаю, что такое, что такое? А это пьяные туристы, значит, решили ночью искупаться в Красном море, а там нельзя ночью ни в коем случае вообще заходить в воду. Везде оповещение, везде. Но людям-то как бы зачем? И он прыгнул прям бомбочкой. На что-то очень твердое напоролся, а потом они увидели, что акула брюхом кверху лежит.
1: Повезло, повезло. Был бы в другом состоянии, не факт, чтобы...
0: Вот я... Нет, а если бы не бомбочкой? Я просто думаю, а если бы не бомбочкой? Понимаете, то есть вот на самом деле, как оправдано вот это название в данном случае? Так, я профессионально тащу по жизни кучу, ну, скажем так, людей, которые не особенно... Там слово такое... Матерное.
1: Что не выкинешь из песни.
0: И я даже не понимаю, как его вот с матерного перевести на нематерный. Вот я прям не понимаю. Обалдуев, вот. Обалдуев.
1: Есть же, конечно, богатый русский язык.
0: Значит, выношу мозг профессионально. Ну, знаете, тут мы могли бы посоревноваться.
1: Могли бы на команду целую олимпийскую создать резерва.
0: А сколько еще?

0: что вообще у вас за детство было, понимаете? То есть потопчись, попрыгай, походи по мне. Ты думаешь, сейчас вот он крякнет под тобой, и все. Начинаешь как-то даже чувствовать себя неловко за лишние 3 котлеты. Ну, то есть, вообще как-то это такая себе история. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Давайте вспоминайте, что вы делаете профессионально, а вам за это не платят. Во-первых, это намек. Может быть, кто-нибудь и заплатит. Реклама. Саморекламы мало не бывает. Так что всю сюда. It's showtime. Pago on DFM.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, +3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте nasdaq.com.rf/sberbank. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Ну плюс.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: танцевать, друзья, веселиться. Ну а чего, лето, четверг, между прочим, уже завтра пятничка. Надо планы какие-то на выходные строить. Ты построил план?
1: Пока нет. Ну, да. Отсутствие планов на выходных летом — это нормально. Они как сами собой приходят, сами собой строятся еще в пятницу вечером.
0: Абсолютно. Так, а мы сегодня обсуждаем с вами следующее, друзья.
1: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: Ну, вот тут еще хвастаются, что очень хорошо готовят. Вообще, кулинарные вот эти вот все старания, естественно, они как-то редко оцениваются нашими близкими, когда человек там придумывает весь вечер, что приготовить, что как удивить. Потом, ну да, вкусно.
1: А
0: ну
1: да. Соли.
0: Да, мазика можно еще? Она там, знаете, она там специю каждую, все на своем месте. То есть все вот это вот так вот любовно вычисляется и до идеального вкуса доводится. Мазиком и кетчуп еще захвати из холодоса. Давай, ага, вот так с двух сторон. И ты просто думаешь, зачем надо было вот так париться, если можно просто хрючево любое совершенно положить, с мазиком сойдет, понимаешь? Это как я как-то кого-то спросила человека в эфире, ну, такие у меня были тогда вопросы неприличные, сейчас тоже, кстати, не будет звучать неприлично, так что имейте в виду, съел бы ты какашку за $1 миллион, я спрашивала, да? И вот, и меня поразило, что практически все звезды говорили, а майонез дадут? Или кетчуп можно? То есть, понимаешь, да? Ну, как бы за $1 миллион, ну, ладно, с мазиком.
1: В принципе.
0: Можно и попробовать, да, как-то. А с другой стороны, сейчас посмотришь все эти реалити-шоу, они там по факту только один за деньги ест всякие гадости, да? А остальные-то бесплатно лопают, потому что только один выигрывает эти деньги, а все остальные просто фуфан. То есть просто наелись всякой дряни и радостно совершенно еще показали на всю страну, как они это делали. Ну, такое. Это называется популярность, друзья, популярность. Теперь у нас раньше популярность — это как? Хорошо играть на виолончели, прекрасно балет там танцевать, да?
1: Такие достижения.
0: Опера, вот петь круто. А сейчас просто вот ты можешь попасть в реалити-шоу, съесть крысиный хвостик, и все с тобой вместе поплюются, но зато лицо запомнят. Искаженное ужасом, понимаешь?
1: Узнают на улице, да, сейчас сфоткаются с тобой.
0: Да. А, это тот, который крысиный хвост жрал, помню, точно! Точно! А можно с вами сфотографироваться? Вот эта вот история. Ну что, друзья, мы совсем скоро вам расскажем, как прожить этот день правильно. Сегодня 10-й лунный день. И в любви и бизнесе что нужно. А еще мы в этом часе поиграем, а еще мы продолжим обсуждать нашу тему.
1: Которая звучит так. Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
0: Let's go!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, что сегодня 10-й лунный день, и что это означает в любви и бизнесе. Общение с окружающими будет плодотворным, групповая работа также принесет хорошие результаты. Прощайте обиды, дайте зажить старым ранам. В отношениях с возлюбленной или с возлюбленным избегайте конфликтов. Лучше устройте романтический вечер и проведите день вместе на природе, в кругу семьи, в поездке. День очень удачен для заключения брака. Также для работы тоже очень удачный день для всех бизнесменов, для работников любых профессий, научных сотрудников, творческих людей, карьеристов. Будет все удаваться. Амбициозные и уверенно действующие люди добьются своего. Не избегайте коллективной работы, корпоративного отдыха. Люди настроены на хорошее общение, готовы выслушать других и высказать свое мнение. По этой же причине можно искать новых партнеров и завязывать новые знакомства. Разрешатся финансовые вопросы, успешно пройдут операции с недвижимостью, можно пообщаться с начальством и не избегайте контакта со своими коллегами. Кстати, сегодня для студентов тоже отличный день. Можно сдать экзамены успешно и творческих людей посетит муза. Вот такие дела.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ну что, дорогие друзья-профессионалы, сегодня у нас стихийный сбор. Мы выясняем следующее.
1: Да, как раз что вы делаете профессионально, но вам, к сожалению, за это не платят.
0: Я профессионально вообще ничего не делаю. Еще шабашки бывают. В общем, пошу по полной, отпуск в этой сфере длится очень долго. Отпуск от ничего не делания. Профессионально болею за футбольный клуб своего города, но это не помогает им выиграть. Профессионально удерживаю мужа, чтобы он не прыгал бомбочкой в бассейн, потому что он профессионально играет в водное поло. Когда приезжаю в деревню к сестре, профессионально кошмарю мух в доме мухобойка. Кстати, вот действительно ценное качество. Есть люди, которые будут бегать за ней полдня и не словят. А есть те, которые раз и готовы. Вообще, конечно, живодерство это все. Хорошо, разбираюсь в музыке, но мне за это никто не платит. Что еще?
1: Помогаю коллегам с установки программ на комп или телефон. Не все коллеги с этим справляются. Надо, в принципе, уже тарифы вводить за помощь. Мог бы легко подрабатывать фотографом. Постоянно приходится фотографировать жену. И Дмитрий пишет, раздает жизненные советы, Дмитрий. Вот только вот за это не платят деньги. Кстати, многие вот за такие марафоны советов даже, знаете, какие деньги большие платят.
0: Я могу сказать одно. Вот каждый мужчина, он просто становится профессиональным фотографом, если у него появляется жена. Потому что вот это вот... Ну что, ты не мог меня вот здесь правильно сфотографировать? Нет, ну вот не так все. Понимаете, там целые скандалы происходят из-за этого. Не бывает так, что он сфоткал один раз, и она такая, ну хорошо, все нормально, все отлично. Там обычно нужно 25-100 кадров сделать, и один, может быть, дай бог, он как-то сложится.
1: Там, конечно, талант надо иметь. Так, с таким удовольствием наблюдаешь вот за этими парами, когда он вокруг нее бегает, она его ставит, как надо, как не надо.
0: Да, они ругаются обычно еще. Там в каких-то мирных историях не происходит сейчас.
1: Он на свой телефон, на ее телефон там.
0: Так, я профессионально цепляюсь рукавом халата за дверные ручки. Без дверных ручек я бы не цеплялась. Профессионально иногда что-то случайно ломаю. Полупрофессионально ремонтирую. Если все-таки непрофессионально отремонтировала, то выкидываю. Украшаю с собой диван в гостиной, пишет нам Сереженька.
1: Молодец.
0: А Сереженька молодец. Так, со времен своей поварской молодости ежегодно на Новый год готовлю свои фирменные куру галантин и фаршированного судака. Куру. Сразу ясно, что человек из Петербурга пишет. Блюда трудоемкие, поэтому только на Новый год.
1: Виль, профессиональный ворчун, но это так его называет его жена, не он сам.
0: Я могу профессионально рубить дрова. Меня постоянно приглашают это делать мои друзья. Делаю это качественно, очень аккуратно и быстро. Но, честно говоря, уже за... Ну, там слово неприличное написано. Вот. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Да, ждем профессионалов. Те, кто способны объяснять слова, их отгадывать. У нас впереди игра, называется «Есть контакт». Звоните 8-495-956-1012. Погода.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 55 66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Radio.
1: DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» и объяснять будут у нас два человека друг другу слова. Кто здесь?
2: Дозвонилась Надежда из Краснодара. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Надежда как раз будет объяснять слова для Натальи из Рязанской области. Наталья, вы с нами?
4: Да, здравствуйте.
1: Ну что, девочки, надеюсь, у вас все получится. Слова надо признать. Кстати, можно менять их словами. То есть, может быть, какое-то вам покажется легче объяснить. Можете его первым объяснять, а не то, которое мы озвучили первым. В общем, на старт, внимание, поехали.
3: Транспортное средство для перемещения по воде.
4: Катер.
3: Которое движется за счет ветра.
4: Парусник.
1: Есть. Да.
3: На них одежда в шкафу. На ней.
4: Вешалка.
1: Есть.
3: Там, где ничего нет.
1: Нет.
3: Заходишь в помещение и ничего нет. Накидывайте лапы по свету. Говорите хоть что-нибудь.
2: Наталья. Есть варианты?
4: Нет.
1: Открываешь холодильник, а там ничего нет. Как это называется? Это называется пустота.
2: Пустота. Время закончилось, но два слова из трех было отгадано, поэтому вы получаете от нас подарки. Каждый из вас достается наша фирменная кружка.
1: Ну и, конечно, можно заполнить пустоту вашими словами, вашими приветами, кому угодно. Начинаем, наверное, с кого?
2: С Натальи.
4: Я передаю привет всему Петельскому району, где я живу, всем, кто меня знает, любит и ценит. Всем привет.
2: Надежда?
3: Ну, конечно же, городу Краснодар, Западный округ. Всем привет. Сестре Волгоград огромный привет теплый и поцелуй.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Let's go, друзья, и прямо сейчас, собственно, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Люди, страдавшие в юности от акне, с возрастом выглядят моложе сверстников. У тебя были прыщи?
1: А, это вот акне, это оно?
0: Да.
1: Да, кстати.
0: Да.
1: Нет, вру.
0: Не было?
1: Мало что-то, да, не помню.
0: Ну, ты молодо выглядишь
1: страдал.
0: На стопик. Молодо, да. Конечно. Принц просто. Нет, а я вот вся была в прыщах, зато теперь хорошо. Воду нельзя кипятить больше одного раза. При повторном кипячении выделяется диоксин, ядовитое вещество. Создатель электрической лампы накаливания боялся темноты. Почти каждые 15 дней в Китае возводят новый небоскреб. 11% мирового запаса золота находится у индийских домохозяек, чтобы вы знали.
1: Чем на них, да?
0: Конечно. Джеки Чан перенес более 3000 травм. Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди. Ну, красиво.
1: Мечтал.
0: Красиво.
1: Мечтал красиво, да.
0: Это
1: хорошо.
0: Романтика. Запах лимона снижает количество ошибок в работе на 54%. Первыми животными, живыми существами, наверное, отправленными в космос, были дрозофилы. Дрозофилы. Громкая музыка заставляет выбирать менее полезную еду, а человеческие бедренные кости прочнее бетона. Во многих странах пищу употребляют только шампиньоны, не собирают лесные грибы абсолютно. Вот бы мне в этот лес зайти. Представляете, сколько там всего. Никто не собирает, идешь такой просто. Вау, тут за этим подосиновиком бегаешь, пол леса оббежишь. Найдешь 3 поганки и 4 сыроежки и уже доволен, понимаешь? А здесь, представляешь, сколько всего будет?
1: Опята белые.
0: Ну, опята, что опята? Опята тоже меня лично не возбуждает, извините, Дмитрий, потому что в сентябре поедешь, буквально даже я один раз уже вообще даже, ну, отъехала, ну, 5 километров, наверное, и просто все в этих опятах, вообще все деревья.
1: Ну, зато кайф, ты хоть что-то, но точно найдешь.
0: Полчаса и все, у тебя 3 ведра. То есть, а вот как раз вот эта вот охота, она же потому и называется грибная охота,
1: это
0: потому
1: тихая
0: что
1: охота.
0: Тихая охота, потому что это ты же охотишься. А так это вот ты пришел, просто срезал и пошел. Ну, не знаю, такое. Удовольствие от этого супер-пупер такого уж прям не получаешь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, а может быть, это вы.

0: on DFM. DFM.
1: Сколько у нас здесь профессиональных бездельников образовалось? Оказывается, люди просто вот эпикурейство, как говорится, и возводят в абсолют. То есть вот когда можно просто лежать или есть и ничего больше не делать.
2: Да, помечтать, чтобы за это платили. Сегодня обсуждаем...
1: А почему, зачем мечтать? Если у тебя есть квартира, которая досталась от кого-то, да, можно ее сдавать. Вы понимаешь? Мы считаем, что так все москвичи живут. Мы — это люди из региона. Я все-таки... Это вы у нас коренные москвичи, да. А мы-то все-таки из региона, да, понимаешь?
2: Тяжело нам вот с этим как-то справляться с этим временем.
1: Так, ну что?
2: Что вы делаете как профессионалы, но вам за это не платят? Сегодня обсуждали именно это.
1: Значит, я профессионально отдыхаю. Опять же, клиентов просто завалить, очень много постоянных, моя репутация на высшем уровне, и вы обращайтесь. Ну, тут мы не знаем, о чем речь, поэтому не можем обратиться. Парю веником, но только своих близких, правильно, потому что если вы будете парить не своих близких, вас запарит ваша супруга. Тут все логично. Я профессионально катаю на лодке. Профессионально делаю. Это очень круто. Все мои друзья в восторге. А вы знаете, я из Санкт-Петербурга, пишет нам Алена. И я делаю профессиональные экскурсии для своих друзей. Просто гуляем по городу, я рассказываю то, сё. Очень красиво обрисовываю. Про каждый дом могу рассказать. В общем, все друзья довольны, но никто мне за это ни разу не заплатил.
2: Ко мне часто обращаются с составлением корпоративных писем, и чтобы я проверила ошибки. У меня профессиональное филологическое образование, но работаю не по специальности, а могла бы разбогатеть, если бы мне за это доплачивали.
1: Профессионально подшиваю шторы.
2: Ой.
1: Все всегда просят, зная, что у меня есть машинка, и что я это, в принципе, делаю неплохо, и всегда приносят мне свои шторы, чтобы я подшила. Профессионально осуждаю мужика. Пишет нам Светлана. Любого могу осудить.
2: Будьте любезны, осудить, пожалуйста, моего мужика. Часто обращаются, да?
1: Нет, вы знаете, вот меня иногда раздражает, когда ты подружке, например, рассказываешь, жалуешься, а она вдруг встает на его сторону. В смысле? Я считаю, это предательство. Я вот никогда так не делаю. То есть если ко мне приходит подружка с напитком, да, вот, напиток принесла, я уже считаю себя обязанной сказать: боже мой, ну конечно, конечно, он не прав. Конечно, виноват во всем. Ты, понимаешь, даже если она 300 раз не права, я никогда ей это не скажу, потому что она не это хочет услышать. Друзья, ну, давайте, это же дипломатия. Вам подруга нужна или правда?
2: Кстати,
1: правда, она дорого не стоит.
2: Каждый раз думаешь, вот действительно за правду все-таки постоять, или вот действительно отстоять честь подруги или там друга?
1: Нет, всегда надо. Я считаю, что всегда надо быть на стороне своего друга. Всегда. Потому что, понимаете, ножи нам и прохожие в спину воткнут.

0: так удачно, профессионально объясняю мужу, куда делись деньги с карты, с обоснованием и графики. Трачу все, ничего за это не получаю. Мариночка, за это сообщение мы вручаем вам нашу фирменную кружку с гордой надписью «Радио DFM».
1: Я вам сейчас всем настроение испорчу. Хотите?
0: Давай.
1: Прямо легко, на изи. Делаю это супер профессионально. На следующей неделе уже август. Поэтому, если вы что-то не успеваете сделать этим летом, время продумать. Впереди выходные. Пятничка, вот как раз, уже должен быть план, я считаю. Уже в пятницу должен быть план, как вы проведете эти дни. Точно. Летние.
0: Последние поэтому, июльские выходные.
1: Конечно,
0: да.
1: Поэтому обязательно, обязательно придумайте что-нибудь интересное. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деветра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. «Евразия Мастер» все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы. Вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Не оферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» в комплектации и комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко. Твой! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Пытаемся догадаться, что означает халам-балам.
3: Может быть, тяп-ляп?
2: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
3: Так.
2: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
3: Халам-балам.
2: Халам-балам.
3: А я-то думал, ну, крутая вечеринка, у нас сегодня халам-балам.
2: Ребят, у нас сегодня халам-балам намечается вообще просто.
3: Потусуемся, там вообще диджей вообще привезли.
2: Там буяка будет.
3: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
2: Всем халам-балам. Включи тусовку.
1: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
0: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелл Малкман и Кэтрин Райан.
0: Второе место. Number two.
2: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Первое место. Number
2: one. А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку. DFM. If you don't like something.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.